0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Thou art laying me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I shall die before I wake, I pray the Lord.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсыма.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Ну а тем временем взрослым рекомендуют податься в клоуны.
4: Давно
3: ради
4: пора.
3: Спасения от выгорания.
4: Там, это мне кажется, это от возраста не зависит вообще.
3: Офисному планктону. Вот карьерные эксперты на Западе. Там сейчас прямо это новый тренд завирусился. Вечерние школы клоунады. И юристы успешные, аналитики, маркетологи идут туда не для смены профессии, а чтобы научиться импровизировать.

0: Уже даже некоторым женщинам советуют стать простидижитаторами.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис. Информация на правах рекламы.
3: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: страшно, страшно.
1: Это
2: тот момент еще, когда и не существовало, потому что многие могут подумать, что это нейросеть, но нет, ребята.
1: Нет, это группа Рок, привет.
2: Привет,
0: крутые.
1: Слушай, ну, всем здрасте. Проснулись там в очередях-то?
0: Конечно, проснулись вот такой песни.
1: Ну, тут, кстати, новость для автомобилистов, сразу быстренько накину. Сегодня с утра проснулся, давай смотреть вот эти всякие, что люди пишут в приложухах.
2: Лукойл открыли.
1: Да, Лукойл на объездной открыли.
2: И на космонавтов тоже.
1: Но он заканчивается, то есть как бы люди все равно же... Люди все равно массово же едут, но вот этот вот первичный хотя бы спрос с волной сбить.
2: Конечно.
1: Потому что, ну, как бы на некоторых заправках люди проводили просто какое-то ужасное количество времени. Посмотрим, да, очень хочется, чтобы вся эта ситуация перелистнулась, как лист календаря в песне. Очень надеюсь, что нормализуется. Так же, как и погода.
3: Вопросики по погоде. Обещали вроде бы, что будет плюс 25, солнышко вчера.
2: Подожди,
3: два раза дождь.
1: Нет, вчера обещали 17-19, да. Но дождь вот такой, который был вчера, вдруг неожиданно настиг.
2: Но сегодня, кстати, не будет. И вот как раз сегодня 23-25, Сереж.
1: Вот я тоже вчера такой, значит, это думаю, ну, пока-то поезжу подольше, и где-то после 2:30 как попал я под дождь вообще.
2: Да. Свежо было, свежо.
1: Сегодня вот, видишь, на деловое мероприятие еду, поэтому придется...
2: Пришлось взять тачку.
1: Пришлось взять тачку.
0: Ну, не на последних каплях же ты заправился.
1: Конечно, не на последних.
2: Сейчас на предпоследний.
1: Да-да-да-да-да. Сейчас очень держу пальцы, чтобы все получилось.
0: На донышке что там у тебя как-то пленили.
1: Ребят, ну, начинается новый день. Это уже четверг. Если что, катапульта будет здесь.
0: День кинопремьер.
2: Мы это помним, да.
1: Сейчас катапульта все-таки готовится и к дню кинопремьер, да и вообще в целом ко дню. Мы тут будем до 11, так что всем здрасте.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу — компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
5: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
10: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
11: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
13: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
14: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
1: Катапульта!

0: Спонсор афиши ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро. 7:15
0: в Екатеринбурге. Надо детям это включить.
2: С вами катапульта. Так, ну давайте про кинопремьеры. Да, расскажу. Сначала расскажу про российское кино. Фильм «Не по-детски», в котором играет Сергей Безруков, и он полностью перевоплотился в кого? В Дмитрия Нагиева. Конечно, он приезжал на площадку. Конечно, он не без лысины, но ему каждый день вот на съемочной площадке делали вот эту шапочку, чтобы сделать эту лысину. В общем, он там играет, собственно, вот Дмитрия Нагиева, по сути, да, mm-hmm. телеведущего музыкального шоу. И вот он о победительнице как-то девочки из детского дома что-то нехорошее сказал. И этот ролик попадает в сеть, все вирусится. В общем, ну, нужно исправлять как-то ситуацию и параллельно и девочке помочь, и еще перед, вообще перед многими людьми извиниться.
0: Саша, посмотри просто, как выглядит.
2: Наладить... Он реально похож, вот реально актер, который перевоплощается, причем...
3: Ну, это видно, что у него под шапочкой волосы.
2: Ну, конечно, но все равно, это комедия, конечно же, и Сергей Безруков сам говорит, что очень соскучился уже по этому жанру, потому что в комедийной роли не играл, вот, получается, с каникул строгого режима. Вот, ну и... Надо посмотреть. Собственно, режиссер этого фильма Анна Матисон, его жена.
3: А что, кстати, прямо... Дмитрий-то по этому поводу высказался, нет? Что-нибудь сказал?
0: Ну, наверняка какая-то договоренность-то была.
2: Ну, да, я думаю, что да. Но пока что вот фильм не вышел, но, видимо, после премьеры что-то скажет. Так, это фильм называется «Не по-детски». Следующий фильм «Мой папа, Медведь 2». Это продолжение. В этом фильме...
0: был еще первый, да?
2: Да, был первый, где папа у девочки превратился в медведя. В этой части...
4: Лапу сосал.
2: В этой части девочка хочет... Ева Смирнова играет. Девочка хочет устроить папину судьбу, познакомить с кем-то, но не с медведицей, с настоящей женщиной. В общем, что-то она они ссорятся, и девочка убегает в лес с дачи. И там встречает медвежонка, чьих родителей, в общем, кого похитили браконьеры. В общем, она с этим медвежонком проводит время. Причем медвежонка играли две медведицы. Варя и Маня. Это классический голливудский прием, чтобы животные не уставали. Угу. Она прямо реально кормила с бутылочки. Вот мы только что, я присутствовала при разговоре, Саша общался с красноярскими коллегами, и у них там говорят, реально...
3: Медведи по улицам ходят.
2: Медвежата ходят. Но вот
3: у
2: так
3: них
2: вот.
3: Начался вот этот сезон, когда медведи подходят...
0: Голодные.
3: Нет, выходит? Так они прям по центру.
2: Да, по центру
3: прям
2: города.
3: Прям в центре города.
4: Такой
3: медведь.
4: В кофейню заходит, мне, пожалуйста, раф на альтернативном молоке.
2: Так что ничего, так что действительно нормально. Мой папа медведь, это вполне себе где-то в Красноярске нормальная ситуация.
3: Не, ну заход на сюжет такой же, как помнишь фильм «Не спящие в Сиэтле» с Томом этим, Хэнксом. Очень старая-старая мелодрама такая. Там тоже мальчик.
4: Новое, да, хорошо забытое старое.
3: Там тоже мальчик все заботился о личной жизни папы.
2: Ну, в общем, здесь она прямо вот, девочка реально общается с маленькими вот этими медвежатами. Это очень мило, это не яичко сделано, то есть прям реальный медведь. Так, «Бегущая» — это Галь Гадот играет там во время пробежки. Женщина получает звонок, что сына ее похитили. И нужно выполнять задание вот этого психопата, который похитил ее ребенка в процессе бега.
4: В закладке вот собирать или что-то?
2: Причем мы снимали все.
3: Останавливаться нельзя,
2: реально, да?
3: Да,
2: нельзя останавливаться. Все снимали на улицах Лондона, даже без перекрытий. И в кадры попадали а вот подлинные реакции прохожих, которые видели эту бегущую. Она еще во время съемок, как пишет СМИ, две стопы сломала, но продолжала работать.
4: Маковка.
2: Она даже где-то на,
3: она же супер-женщина.
2: На костылях передвигалась. Некоторые часть сцен снимали уже после реабилитации. Но она, говорит, я уже после съемок бег ненавидела. Она тренировалась с олимпийским каким-то там чемпионом.
4: Усейн Болт или кто-то?
2: Ее прям это это вообще. И еще я...
3: Галочка, очень... Галочка, иди к нам бегать. У нас вон на набережной не сломаешь ногу.
2: Очень еще жду продолжение «Джентльменов». Новый сезон выходит. И причем сегодня... Да, второй сезон. Снимали в Италии. Что, типа, бизнес переводят в Италию. Ну, вот их вот там есть. В Британии, в Италии снимали.
3: Ганс Терленд второй.
5: А он 19 сентября.
3: Вот я и говорю, я жду Ганс Терленд. Потому что «Джентльмены» — это класс.
2: Не, мне нравится. Мне
3: класс.
2: Костюмы
6: классные. Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский?
9: Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
11: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
10: Адреса и подробности на london-express.ru.
12: Реклама.
13: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
14: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
15: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
16: Как сэкономить на покупке авто?
17: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-13-42.
18: Акция до 30 сентября 2026 года.
19: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
20: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
21: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
22: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
24: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
25: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
26: Ну, а ты?
25: А я ему: стоп, не будем торопить события.
27: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
25: Так о чем мы?
27: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
28: Катапульта!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7:25. В Екатеринбурге мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера и Санек на посту. Давай рассказывай, как там обстановка.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, как я уже говорил, да, в утреннем месседже о том, что сегодня утро, под утро начался разлив топлива на «Лукойлах», и, возможно, сейчас ситуация будет исправляться, но пока что еще на ключевых таких проходных заправках действительно очередь, особенно в правых рядах. Кстати, на объездной будьте повнимательнее, потому что там при заезде со стороны Московской и в районе Кристинского тусит народ, там на Базовом я видел, народ тусуется. Значит, что касается движения на Московской, тут у нас стоячная ситуация. От развязки в направлении Волгоградской пока еще толпа. Затруднения в движении на Амундсена со стороны Бардина плотно до Волгоградской. Затруднения в движении также в районе Московской горки начинаются по Куйбышево со стороны, кстати, центра. По-прежнему Большакова подстаивает в направлении Шейкмана. Но как бы вот я надеюсь, что со временем, буквально там 2-3 дня пройдет, и если будет продолжаться такой массовый разлив топлива, то у людей и голова встанет на место, потому что тот же съезд с Репина в направлении Серафимы, Дерябиной, правый ряд занят. Затруднения в движении в районе Университета связи. В общем, там как бы надо быть просто очень внимательным, заранее выбирать, как проехать. Первый километр Космонавтов, еще одна горячая ситуация. Да, там тоже заправка с одной и с другой стороны. И вот на Маяковского там вообще как бы с ночи у людей стоячка напротив вокзала Челюскинцев. Два ряда в направлении Космонавтов и первого километра. И вот съезд на первый километр и сам первый километр в направлении Артинской подстаивают. Также по-прежнему продолжается пробочная ситуация на Бакинских комиссаров от Кировградской в направлении Победы. И по-прежнему еще с затруднениями даже в ранние утренние часы Космонавтов после Пышмы и Икада в направлении Уралмаша. Так что давайте повнимательнее, господа. Просыпайтесь пораньше, выезжайте. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауле 182, литера И. Restless.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Друзья, вы можете уже звонить. Спонсор рубрики «Встречка» ИП Баталов Алексей Владимирович, магазины товаров для здоровья, Казанова, 69. Ждем ваших звонков по номеру 237-104 прямо сейчас. Звоните, задавайте вопросы, высказывайте мнение, делитесь опытом. Ну и, конечно, разговариваем мы об автомобилях на автомобильные темы, поэтому, если хочется конкретные машины обсудить, добро пожаловать. Алло. Алло, да-да-да.
3: Здравствуйте.
2: Слушаю, поближе к телефону, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, хотел вот жене приобрести Mazda CX-30. Что скажете про автомобиль?
2: Ну, мне понравилось в целом, но жена готова?
3: Готова, ей нравится такая.
2: А откуда машина, если не секрет?
3: Она дилерская.
2: Тридцатка дилерская. Ну, в смысле, перевезенная по параллельному импорту.
3: Нет. Дилерская. Бушная, получается.
2: Ну, то есть, то, что сдали. Угу. Меня волнует как бы цена вопроса, потому что я смотрел на новые, и что-то мне как-то сильно не понравилась цена. Не едет она, короче, на эти деньги. Лучше уж тогда CX-5 смотреть, если уж мы говорим. Если говорим о более-менее пробежном транспорте, ну тоже там я смотрел бюджеты в районе 3 миллионов рублей. Ну, такое как бы себе, если честно. Если 20-й год смотреть, там чуть попроще будет, там 20-21-й. Ценник будет, конечно, более лояльный. Я считаю, что... Ну, вот смотрите, если у вас... жена возит только себя, ну, там, детей, например, то это одно. Если у детей большие, там, какие-то спортивные увлечения, кто-то хоккеист, например, там, лыжники, еще что-то, ну, конечно, эта машина не совсем того дела. Это так просто вот себя повозить, да, у нее весьма ограниченная вместимость, но зато при этом она реально едет и едет достаточно интересно. То есть мы не говорим о том, что она прям каких-то чудес там творит, с двигателями, вот мы катались на 150 лошадях. Ну, очень похоже на то, что делали корейцы в этом же сегменте. Просто управляемее и интереснее для меня лично, как для водителя.
3: Спасибо, Александр.
2: Не за что. Удачи. Главное найти хороший вариант. А то автомобили с пробегом такая себе тема тоже. Сложная. Алло. Да, доброе утро.
4: Доброе утро. Александр, подскажите, пожалуйста, вот муж мне хочет приобрести машинку Suzuki SX4. Что про нее можете сказать?
2: Год какой примерно? Кузов какой?
4: Слушайте, ну не знаю, ну не старенький, он в районе там смотрел 500-800 что-то тысяч, поэтому я так понимаю, что там 2010-13, что ли, он говорил.
2: Понятно. Не старенькую, говорит, что, машине 13 лет. Но, положа руку на сердце, вот именно этот, как он, S-кроссы, вот именно, вот именно эта тема для меня и является, наверное, самой интересной у Suzuki, потому что там были варианты и на полном приводе, и на вариаторе, и на механике. Достаточно долго этот автомобиль ходит, не ломается, но там слабый моторчик. Он чисто вот себя доставить в пространстве и не испытывает сложностей в демисезоне. Но машины очень крепкие. Поэтому они и ценятся. Поэтому, покупая автомобиль там какого-нибудь 2013 года там, или 2014 с пробегом под сотку, многие люди выкладывают в районе миллиона рублей, если что, за хороший вариант. Поэтому, скорее всего, если он готов потратить в районе 500, это еще старший кузов. Ну и, соответственно, вопросиков будет побольше. Ну, именно в плане содержания. Хорошенько проверить. А так, если нужен автомобиль под себя чисто доставлять в пространстве, крепкий, надежный и так далее, это один из них. Просто он уже выглядит не то, что несовременно. Он уже выглядит откровенно старым.
4: Понятно. Ну, вот из этих соображений надежности, как бы, вот, видимо, он и сходит. спасибо большое вам.
2: Спасибо большое вам, мужу привет. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Реклама.
10: Как сэкономить на покупке авто?
11: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
12: Акция до 30 сентября 2026 года.
13: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
14: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
15: Ты учишь английский?
16: Я не учу, я говорю.
17: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
18: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
17: Адреса и подробности на london-express.ru.
19: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
20: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
19: Проводить время с семьей в «Глобусе»
21: у нас так принято.
20: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
22: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
23: Lucky Motors.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:42 в Екатеринбурге.
3: Внимание, друзья, мы ждем вас по телефону 237-104 в игру, в которой мы разыгрываем ценный подарок. И если вы разбираетесь в мужской классической моде, что-то знаете о костюмах и не только, вы можете дозвониться 237-104, ответить на вопрос, выбрав правильный вариант ответа, и выиграть приз.
2: Да, а спонсор нашего конкурса – сеть магазинов мужских костюмов «Братья джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Конкретно вот…
4: Про ремень будет
3: про,
4: сейчас.
3: Да, про ремни будет вопрос. Есть алло, он алло. У вас или витамин есть отпечатки от него? Кто на связи? Алло.

0: Одна минута десятого в Екатеринбурге. За окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. Четверг, 3 сентября на календаре. Шуфутинского уже петь не будем. Мы сегодня во всех соцсетях, куда бы ни зашел, вспомнили.
1: Ну, кто только не перепел, да. Кто только
0: да.
1: не
0: Все
1: показал.
0: Перевернули, да.
1: Ой, они нейросети, что сейчас с ним творят.
0: И так переворачивают.
1: И в блокбастер, и так и это.
0: Он не спал сегодня, наверное,
1: в эфире с вами утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». Мороз Стрелянович Королев. Всем здрасте, да. Проснулись, поехали, молодцы, кто доехал до работы, вообще молодец. А у нас же завтра вообще готовится интереснейший выездной эфир, при этом мы отправимся завтра с 7 до 11.

0: 11 вести катапульту в жилом квартале депо. Это на сортировке. Поэтому те, кто живет там или же являются соседями, заглядывайте в гости, смотрите, наслаждайтесь, приходите, с удовольствием с вами пообщаемся.
1: А ну, прям и... в пижамках приходите к нам. Ну что, это а же ваш дом, да?
0: Да, видеотрансляция у нас будет вестись на сайте pilotfm.ru и в нашей группе ВКонтакте, так что можете подключиться, посмотреть. Локация крайне интересная.
2: Партнер проекта «Домоустроительная компания Брусника» ООО «Брусника».
0: А теперь 18+ новость.
2: Давай.
0: Нет, это не про ту эту учительницу, преподавательницу ЕГЭ, которую
3: поймали.
0: За грудь
3: поймали, ты себя что трогаешь сразу?
0: Я как раз новость про грудь. Маленькая и средняя грудь оказались привлекательнее, чем большая. Исследование показало, бразильские ученые исследования проводили. Больше половины опрошенных у них посчитали оптимальным маленький и средний размер. Мужчины и женщины сошлись во мнении, что хорошая симметрия, расположение ореола, так сказать, самого соска по центру важнее, чем большой размер. Ну, понятно, что...
3: Это если... точно ученые конечно были бразильские? Или просто, знаешь...
1: Бразильские, надо сказать, они ученые вообще специалисты по другой части.
0: Вообще, давайте так. Бразилия одна из тех стран, где очень распространена пластическая хирургия.
1: Вот прям нижняя очень часть, я говорю.
0: Нет, они по... всей. Вообще, но... вся. Они одни из лидеров.
1: Для них
0: Бразилии,
1: пятая точка.
0: Они даже вообще пересадкой занимаются половых органов. Дело не в этом. Просто у них там как бы бытует, бытует, да, мнение, что туда...
1: сериалы мы смотрели.
0: Нет, ребят, вы просто не знаете, уже очень много людей действительно ездят делать туда операции. Раньше ездили в Таиланд, то Таиланд подорожал, а Бразилия пока еще как бы типа...
1: Держится,
0: да. Поэтому вот многие считают, что ой, там поеду в Бразилию, сделаю себе пятый размер. А сами-то бразильцы как бы считают, что типа... Ну
2: так
0: это...
2: и не для бразильцев делается же. Что нам эти бразильцы?
0: Вообще так вот это в ладонь, в хуй.
2: Почему у нас такого нет, да? Вот в ладонь
1: почему
2: вошло.
1: Это...
2: Нет, я про другое.
1: А.
2: В ладонь входит, значит, все нормально.
1: Ну, там так примерно.
3: Я извиняюсь, сейчас про что? Про мужское или про женское?
2: Ну, конечно, если вы вот так.
0: Надя, ну если в ладонь входит у тебя, это я могу сказать, что это тебе повезло.
2: Смотря как ладошку еще раскрыть, понимаешь?
0: Нет, ты ее не...
2: Может, кулачок?
3: Надя, проведи свое исследование. Что там, большой, средний, маленький? Что лучше, что больше нравится?
0: Я вообще считаю так. Я не сторонник говорить о размерах. Я говорю о полноте, скорее вот о целостности образа. То есть, если это смотрится на человеке органично, почему бы небольшая, маленькая или средняя? Какая разница? Главное, чтобы человек, ну, выглядел...
1: Главное, нести гордо, ты понимаешь?
0: Нет, ну просто я...
1: действительно прижимает вот к земле уже... Настолько большая.
0: Литраж большой.
1: Ты идешь, литраж тебя там...
3: Нет, смех смехом. Есть у меня пара знакомых девушек с большой грудью. Они постоянно жалуются, что очень некомфортно.
1: Это просто спина отваливается.
3: В том числе, да.
2: Так и на тренировках тоже неудобно.
3: И они, наоборот, даже мечтают
0: об уменьшении?
3: Да. Но там стоит операция, чтобы уменьшить, еще дороже, чем увеличить.
1: Вот так
0: да
1: вот.
0: Да что ж ты будешь делать-то? Куда ни кинь, везде клин. Уже лучше быть мужиком уж среднестатистическим. Сейчас будем принимать звонки. Впереди у нас игра. Это может знать каждый. 237-104. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
6: Спасибо, дружище!
7: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
6: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
11: 5 сентября в 16.00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
6: Проводить время с семьей в «Глобусе»
11: у нас так принято. Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Это может знать каждый. Кто у нас на связи?
3: На связи у нас Анастасия, кладовщиком работает. Здравствуйте, Настя.
2: Привет.
3: Настя, говори в телефон.
2: Так, тихо ты говоришь.
4: Алло.
3: О, вот сейчас хорошо. Настя, а что у тебя там на складе?
2: Чем можно поживиться?
4: Это страшная тайна.
3: Ну что в твоей кладовочке такого? Ну?
4: Не могу сказать.
3: Детка, дай заглянуть.
5: Съедобное, несъедобное хотя бы.
3: Ну правда, что? Есть чем разжиться-то, нет?
4: Несъедобное, нет, несъедобное.
5: Тогда мы с тобой не играем.
2: Да как это нет?
3: Ну а вдруг она деньги хранит? Ты что, вдруг сейф у нее там размером с нашей студией?
5: Как Скрудж Макдак в «Утиных историях», да?
4: Да, у меня много сейфов, да.
3: Да-да, понятно. Значит так, Настя, у нас для тебя есть вопросики.
5: Мы их, в принципе, уже задали, да? В каком ты районе, кстати, живешь?
4: В Ленинском.
5: Ну, а микрорайон?
2: Микрорайон, да, какой?
4: Юго-запад.
5: Эх, сегодня про виз вопросы у нас.
3: Я тоже на границе, кстати, виза с юго-западом. Итак, про Верхесецкий район у нас
2: именно
3: сегодня.
2: Именно про виз, да.
3: Да, разговор. Ответишь правильно на 3 вопроса, получишь приз. Начнем.
2: Итак, первый вопрос. Какая из этих улиц находится на визе?
3: Амундсена, Викулова или Серова? Ну, легкотня.
4: Второй.
3: Нет, ты скажи вслух. Это
4: второй вариант Викулова.
3: Да, молодец, это улица Викулова.
2: Ну, а в каком веке был основан Верхесецкий завод?
3: Верхесецкий завод был основан в 17 веке, в 18 веке или в 19 веке?
4: Думаю, что третий вариант.
3: Ты скажи вслух, да. Что-то первый, нет? Второй, третий. Я же с местами переставлю и перепутаешь все.
4: Так, давайте еще раз. Какой второй и первый?
3: Вот видишь, уже запуталась. А как ты там вот со своими сейфами там разбираешь?
2: Просто 17, 18, 19, все.
3: Ну да, выбери. Как этаж в лифте. Пусть 18. Ну это, кстати, правильный ответ. Да, действительно, в 18 веке.
5: Чуть позже, чем Екатеринбург появился.
3: Да, то есть там что-то 1726, что ли, да, год. Ну, дальше. Да. Заключительный вопрос.
2: Такой для тебя вопрос. Какие из этих улиц не пересекаются?
3: Крауля и Заводская, Татищева и Плотников, Школьников и Заводская.
2: Пу-пу-пу.
3: Пу-пу-пу.
2: Я бы не ответила, честно.
3: Да? Угу. А я на Школьников был, там служба судебных приставов.
2: Я вообще не знаю Школьников. Плотников тоже как-то.
5: Плотников — это фокусник вообще, да?
3: Плотников, давай так, еще раз перекрестки. Вспоминай зрительно, да? Крауля — Заводская, Татищева — Плотников, Школьников — Заводская. Ну-ка, давай. Какие?
4: Первый вариант.
3: То есть ты считаешь, что Крауля — Заводская не пересекаются?
2: Да.
3: Ну, и считаю до 3.
4: Блин, подождите, нет. Я запуталась, я вот думаю. Давайте еще раз, пусть будет второй вариант. А вдруг?
2: Ты нас сегодня поражаешь. Второй вариант. Улицы произнеси. Ага. Улицы.
4: Ну, скажите, я произнесу. Я потому что...
3: Настя, что-то надо с памятью делать. Значит, да. Смотри, Татищева...
4: Да, память у меня фигово.
3: Еще раз давай. Татищева и Плотников, Крауля и Заводская, Школьников и Заводская.
4: Ну ладно, Татищева — Плотников.
3: Мы принимаем твой вариант. Сейчас, ты представляешь вообще, где находятся Татищева и Плотников?
2: Ну, Татищева из центра города идет.
4: Блин, я только остановку Плотников помню, поэтому я не могу сказать.
3: Ну, выбрала бы Крауля и Заводскую, мы прям, ну, честно, поржали бы.
2: Ну, потому что это прям
3: знаковый перекресток для виза.
4: Да?
3: Ну, конечно, да. Татищева и Плотников тоже, знаешь ли, такое место. Достаточно популярное и известное. А вот Школьников с Заводской-то как раз не пересекаются.
5: Пу-пу-пу.
3: Пу-пу-пу.
4: Я вообще Школьников не помню. Там
2: вот я согласна с тобой, я тоже Школьников улицу не очень помню. Ну, ничего страшного, да.
3: У нас Школьников на визе, а учителей вообще в другой части не пересекаются. Они, да.
4: Поэтому не помню, что ее там нет.
3: Где нет?
2: Да. Саша не сейчас ходит, про другое говорит.
3: Я говорю, что школьников на визе, а учителей вообще в другом
2: мы
3: районе.
2: Мы просто
3: находим.
2: На пионерке.
4: Если бы вы так сказали, да, конечно.
2: Ладно. Настя, давай забыли. Кричи просто катапульта, хорошего тебе дня.
3: Давай, Настя, не расстраивайся, у тебя там такой склад. Ходи, смотри, не трогать нельзя. Сейчас кричи катапульта и хорошего дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта.
0: На радиопилот.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
2: Доброе утро, 9:22 в Екатеринбурге, с вами Катапульта. Сейчас же во Владивостоке проходит Восточный экономический форум.
3: Мы помним эти новости о ценах на эскортниц.
2: Да, ну в общем там...
3: Вообще, кстати, вы заметили, что в последнее время новостей в некоторых пабликах не обсуждается какая-то деловая программа.
2: Вот я хочу, как раз хотела бы о деловой программе поговорить. Нет. Нововведение, что россияне, как раз обсуждали на форуме, что россияне смогут добраться за границу в Китай по канатной дороге за пару минут.
3: Забраться или добраться?
2: Ползти по канату. Знаешь, вот это вот, нет, сверху вот так вот эти канатные, эти канатоходы.
3: Но это, я так понимаю, из Благовещенска.
2: Да, из Благовещенска делают канатную дорогу в китайский город Хайхэ, и ее откроют в мае 2027 года. И это, ну, в общем, можно будет добраться за 2.5 минуты. Канатная дорога протяженностью, ну, почти километр будет проходить через Амур. И это будет единственная в мире канатная дорога, соединяющая города двух разных стран.
4: Я увидел эту новость, посмотрел просто ради интереса, сколько билеты стоят в Китай, в Пекин из Екатеринбурга. 250 туда-обратно на двоих.
5: Нет, подожди, а канатная дорога сколько будет стоить?
4: Она будет намного дешевле стоить.
5: До Благовещенска добираешься?
2: Да, да. Вот они, такой аттракцион.
5: До Благовещенска ценник такой.
3: Там нормально, да, с ценой. А там же, они же через это буквально, вот, они там...
2: Друг
3: они
2: другу,
3: друг друга
4: да.
3: видят
4: через
3: же там.
4: Речку, да.
5: Ну. А
4: да,
5: что, нельзя на лодке перейти?
3: А что, нельзя мост?
2: Требуем на Аляску, мост, вот, мост. Пожалуйста. На Аляску тоже можно.
5: Что канатка, действительно, запариваться. Да. Резиновая канат. Лодка.
3: Мне нравится вот это вот.
4: Я потом пограничники схватят и отправят, ну, в тюрьму.
3: Вот это вот, щух, смотри.
4: И там будешь щухать.
3: Давай на Аляску, щух. В Китай, щух. Сюда, щух.
2: Ну.
3: Да, чухать-то там. До Благовещенска рукой подать.
4: Вжух, и ты в черном списке.
5: 15 тысяч рублей билет вот в одну сторону.
3: 20-ка?
5: Да.
3: А в Китай-то дороже полететь. Смотри-ка, что.
2: Ладно, не накручивайте.
3: Но, правда, от этого города Хайхэ, да? Там до Шанхая еще 10 лет идти пешком.
2: Да, это точно. Но вот чтобы не тревожиться, сейчас новости тревожны, сейчас сентябрь, сейчас пошли домашки, сейчас вот это вот все. Короче, плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. У меня сегодня тоже вот очень много знакомых плавает именно.
3: Как,
2: и не просто...
3: Проруби?
2: Нет, вот не просто вот так вот, знаешь, полягушачьи, пособачьи.
5: Звездочки,
2: а
5: да.
2: Именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
4: Они
2: там,
4: к чему-то готовятся?
2: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
4: Или от кого-то уплывать, возможно.
3: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой хахахой, что хочется просто полежать в воде, да.
5: И ближе в тебя смыли.
3: Да-да.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Побег из города! Поддерживаю!
9: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
10: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
11: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
12: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы.
14: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
15: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. ОГРНП 307-667-2263-13.
16: 17. Реклама.
17: Как сэкономить на покупке авто?
18: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
19: Акция до 30 сентября 2026 года.
20: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате. Потому что переезжаю в Бруснику.
21: Пришло время покинуть старый соседский чат.
13: Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик Брусника. Проектные декларации на наш.дом.рф.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
21: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
22: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
23: Акция действует до 20 сентября этого года.
24: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
25: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
26: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
27: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
28: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
29: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
30: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
31: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
32: Катапульта.

0: культа.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:33 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Кравля 182, литера И. Санек, расскажи, как там дела?
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, о сложностях, которые есть, тут вот сейчас продолжаются пробки по Московской, но сейчас больше перед Щорса, Амундсена стоит все еще перед Волгоградской, да и в сторону Щорса тоже есть большие скопления. Также с затруднениями в движении участок базового перед переездом, перед светофором направления Калины, если ехать от парка Маяковского, что-то там авария произошла, пишут. Затруднения в движении в районе вокзала и первого километра Космонавтов, ну просто печаль, тоска, опять пробка от ДКЖ в направлении Космонавтов, либо в сторону Восточной, это побыстрее можно проехать, там еще ДТП и затруднено движение со стороны Сулимова, и первый километр стоит как раз до разворота, да, в сторону заправочки еще взгляд кинуть, так там на Маяковского столько народу дежурит. Затруднения в движении остаются еще на Бакинских комиссаров Кировградской со стороны Белой башни. Также плотность стала ниже намного при выезде с Академа, УНЦ и Широкой речки, чем я, собственно, жителей поздравляю. Куйбышева, наоборот, трафик тут вырос со стороны метро Геологическая до Московской горки. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте правила и, конечно, берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271 00 11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауле 182 литер.

0: катапультам.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро. 9:37 в Екатеринбурге.
4: И, друзья, мы зовем вас в нашу онлайн-трансляцию. Сайт pilotfm.ru. С главной страницы есть ссылка. Прям жмете кнопку «Смотреть», видите перед собой ребус. И, разгадав слово, дозваниваетесь по телефону 237-104.
3: Очень просто, да, и подарок еще за это получаете.
4: Кто на связи? Доброе утро. Сорвался. 237-104, ребята, кто вот сейчас открыл нашу веб-камеру, разгадывает слово. Вы можете, кстати, и в телефоне, и в планшете, и в ноутбуке, и в стационарном компе это делать. Алло.
5: Здравствуйте.
4: Здрасте, как зовут вас?
5: Светлана.
4: Светлана, что за слово?
5: Ксенон.
4: Да, абсолютно
3: верно. Да, конечно. Света, мы тебя поздравляем. Ты сегодня получаешь сертификат на 2000 рублей. И вот буквально вчера магазину «Ксенон Шоп» на Ануфриево 57А исполнилось 10 лет. И в честь этого события «Ксенон Шоп» проводит розыгрыш призов. Айфон разыгрывается, комплект линз, установку, сертификат на 10 тысяч рублей разыгрывает в своей группе во ВКонтакте. Финал будет 21 сентября. Все подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке получения в группе ВК «Ксенон Шоп». Мы поздравляем, Света, еще раз. Сертификат на 2000. Все, забираешь себе.
4: Сейчас, спасибо. Светлана, надо крикнуть «катапульта» и оставаться на связи. Давайте 3-4.
5: Катапульта!
2: Катапульта! Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
6: Реклама.
7: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
2: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, УКРН 103-500-551-6105.
3: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в Атлантик Про ты поскорей. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
6: Катапульта. Бабах!

0: Доброе утро. 10:05 в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 3 сентября. Ну, никуда не уйти, конечно, от этого, от этой даты, от Шафутинского,
1: ну,
0: в том числе.
1: Ну, дата и дата, чего
0: да?
1: такого-то?
0: Ну, раз в год уж можно, знаешь, на этих мемасиках заново прожить.
2: Еще вчера все было серьезно.
1: Я сейчас немножечко тоже хотел немножко серьезного. Вот...

0: Пока продолжается этот топливный ажиотаж, сегодня одна из таких бомбящих утренних новостей была о том, что на красно-белые заправки на объездной привезли бензин, да. Притом вот я смотрю сейчас по комментариям на Яндекс.Картах, пишут, что до сих пор еще продолжается, допустим, там со стороны, в сторону базового на объездной. Да, и...
1: Продолжается пробка или продолжает заправление?
0: Нет, продолжается заправка. И как бы у меня только одна пробка. Вот если бы вообще все краны открыть, да даже автоматический АЗС, ну как много народу бы уехало из этих пробищ постоянных,
1: которые стоят? Вот я сегодня смотрю свою улицу Большакова, вроде бы нету пробки, по крайней мере не красная, как вчера.
0: А там, может, и бензин.
1: Кстати, да.
0: Сейчас посмотрим... Кстати, по поводу бензина. Вот в Саратове, в Пензе, водитель-то поджег автомобиль.
1: Он хотел что-то канистру в салоне, заправить.
0: У него в салоне лежала канистра на заднем сиденье, Дастер, по-моему. Он туда открывает дверь и начинает наполнять. И от разряда статики у него вспыхивает сама струя. И он заливает вот этой горящей струей себе салон, горит машина, они там всей заправкой тушат это все. Вот просто, ну, правила же есть определенные. Если уж вы наполняете канистры, вы делаете как-то это безопасно. Это первое. Второе, уже пора, наверное, пресекать такие вещи, потому что вот такая повсеместная тема с наполнением любой емкости, она должна быть, во-первых, емкость должна приспособлена быть для перевозки топлива, и должна быть безопасной, и наполнять ее надо безопасно. Вот. И, конечно, я абсолютно не приветствую людей, которые везде, в том числе и в соцсетях, хвастаются о том, что я вот тут 200, тут 300 литров, значит, себе завел. Могу и вам, типа, продать по 300 рублей за литр. Ребята, особенно мальчишки, которые этим занимаются.
1: Мамкины бизнесмены.
0: Да, как сказал
1: говорится.
0: Один мой товарищ, вам на ноготки пора.
1: А кстати,
0: потому что таких, как вы, называют уже по-другому.
1: Да, за спекуляцию уже наказывали. Причем, ну, не у нас, в других регионах, но вот тех ребят, которые перепродавали, типа, бензин по сумасшедшим ценам, их сразу штраф и административка.
0: Кстати, по поводу других регионов, вот вчера буквально слушатель звонил, спрашивал, что там, как вот в Оренбуржье там и так далее. У них же вводили четные и нечетные номера, заправляются в разные дни. Нифига, народ, вот не слушается, очереди там такие же.
2: Ну, потому что не
0: же,
2: поставишь
0: да.
2: на каждую заправку по несколько
0: проверяющих. Ну, видимо, да, пока не встанет уже военизированное что-то, чтобы препятствовать такие вот вещи, как-то отсекать людей, которые лезут просто вне очереди там и так далее, ничего не исправится. И вот я вчера буквально с оренбуржцами разговаривал, говорит, лютые тоже очереди, поэтому ничего не поправилось, вот.
2: Так ну что... ничего, президент на следующей неделе, говорят, приедет. Вот посмотрим, как изменится ситуация.
0: Говорят, приедет. Вообще приедет, а за ним уедет бензин, да? Не, хотелось бы, чтобы все осталось.
3: Прям привезет баклажку бензина и баклажку. С собой. Вот.
0: Сейчас будем принимать звонки. У нас сразу два радиослушателя могут принять участие в игре, где мы разыгрываем эксклюзивный набор призов. Прямо сейчас звоните, знатоки уральского рока 237-104.
4: Реклама. Генеральный спонсор утреннего шоу – компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
5: Помогите! Тону!
6: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
7: Спасибо, дружище!
8: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
9: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
11: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
14: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
15: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
16: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
15: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
16: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро, 10:13 в Екатеринбурге. У нас летает оса в студии, поэтому если вдруг мы сбежим во время конкурса...
3: Ничего страшного, работай, кусать будет, работай.
2: Спонсор нашего конкурса ИП Жуков Антон Владимирович, Сандуновские бани в Екатеринбурге.
3: На связи у нас Дима, временно пока безработный. Здравствуй, Дима.
4: Доброе утро.
3: А куда ты двигаешься? Вот ты не работаешь и что-то двигаешься. Ты либо врешь, либо что-то делаешь.
5: Сашка не доверяет.
4: По личным делам двигаюсь.
3: По личным делам.
5: Ну,
3: с канистрой от колонки до колонки, да? Против тебя Николай играет, он инженер. Здравствуй, Коля.
6: Доброе утро.
3: Ну что, наинженерил там?
6: Наинженерил в отпуске вот пока.
2: О, на отпуск наинженерил, видишь?
5: Хорошо.
3: Нормально. Молодец, да. А что ты в отпуске делаешь? Ремонт там, сады, огороды. Что это?
6: Актуальными вещами занимаюсь, на заправке.
3: Понятно. Весь отпуск взял, чтобы на заправке стоять.
2: Это да.
3: Ладно.
2: Давайте играть.
3: У нас для вас, ребята, есть три рок-факта. Так как 26-й год объявлен годом уральского рока, мы для вас три рок-факта приготовили. И если вы дадите больше, чем ваш оппонент, правильных ответов, веря или не веря в тот или иной факт, то вы сможете забрать себе целый набор призов. Начнем. Мы утверждаем, что группу «Настя» приглашали в тур по Великобритании на разогрев Кейт Буш. Но Свердловский обком тогда запретил эту поездку, в общем, потому что музыканты не сдали нормы.
5: Нормы
3: ГТО, да. Дима, веришь?
4: Верю.
3: А ты, Николай?
6: Не верю.
3: Дальше.
5: Мы утверждаем, что в день рождения Свердловского рок-клуба у бытового комбината запросили три железные бочки, чтобы музыканты финской группы Джимми Теннер и Шаманы лупили по ним палками. Вот такой трэш. Согласны? Верите?
4: Верю.
3: Дима верит, а Николай?
6: Я тоже верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что смысловые галлюцинации на своем первом концерте хотели выступать в масках инопланетян. Ну, их украли из гримерки.
3: Веришь, Дима?
4: Верю.
3: А ты, Николай?
6: Не верю.
3: Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов набрали. Значит, по поводу группы «Настя». Ну, конечно, не приглашали их в тур по Великобритании. Свердловский обком там ничего против не имел.
2: Не имел, потому что не приглашали.
3: И нормы ГТО они не сдавали, в общем. Неправда это все.
5: Какие рокеры, какое ГТО. Короче, день рождения Свердловского рок-клуба действительно... Три железные бочки, ну это что, как барабаны практически, звук издают, музыка получалась классная, финская группа.
3: Финны долбили этими палками по бочкам.
5: Да, это было шоу.
2: Да, ну а первый концерт смысловых галлюцинаций прошел без масок инопланетян, и никто о них тогда не задумывался, это неправда.
3: Конечно. Но Николай все три правильных ответа дал, мы тебя поздравляем, Николай, с победой. Димон, не расстраивайся, что еще будет возможность проверить свои знания в нашей роковой игре, так что будешь кричать катапульта, а Николай, ты получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа. Давай, Димон, кричи катапульта. 3, 4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот.

спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4center.ru.

0: А это тем более правда.
1: Лина, это я.
2: Всем доброе утро. Прошло 1 сентября, а кости перемывать мамочкам в некоторых чатах будут еще очень долго.
3: Они с ума посходили, мне кажется.
4: Некоторые секси-мамы.
2: Значит, смотрите, обсуждают, что некоторые молодые родительницы, ну, в общем, разных возрастов, в этом году восприняли начало нового учебного года слишком близко к сердцу, а, возможно, даже это своим праздником, и нарядились на линейку как на частное мероприятие,
3: мини-юбки, как эскортницы, я извиняюсь.
2: Гольфы, кружевное белье, белые фарточки.
4: Не как эскортницы, Сережа, а как девушки из фильмов определенных.
2: Да-да-да, ну, девушки там стройные, красивые, но это смотрелось немножко, ну, неадекватно для школы.
3: Просто понимать надо, что вы пришли в школу, а не на ресторан.
2: Да, ну, чуть-чуть неуместно, ну, да, ну, ты выглядишь хорошо, ну, ты занимаешься спортом, да, ты стройная, красивая.
4: Это специально для приглашения в комментарии делается такое.
2: Да, в соцсетях были те, кто и вступились за женщин, ну, видимо, подруги.
4: Такие же.
2: Что, мол, это все завистники, просто вы завидуете, и поэтому вот так вот плюетесь.
4: Ой, ну слушай, а вот эта мода целоваться с сыновьями везде, где ни попадя уже, ну это...
3: Ну ты же сам сказал, что это байт на комментарии, чтобы, знаешь, полились вот эти...
4: Это притом бомбит-то только мамочек.
1: Мамочек только бомбит.
4: Ты че?
2: Губы!
3: Надя до этого еще не дошла, погоди.
4: Еще подожди, накрой. Не, просто как бы я смотрю на это, на все, и думаю, блин, а вот отцы-то так не кринжуют.
2: Я причем вот смотрю, вот уже некоторых, вот, 9 класс, там уже парни такие, ну, прям взрослые, мамочки такие.
1: Такая мамочка.
2: Ну, просто, ну,
4: а тут еще бомбила та женщина, которая на день рождения там в бассейн залезла к своему уже сыну такому после пубертатного периода. Они там, это она ему торт и друзьям в бассейн.
3: Я смотрел пару видео, которые также начинались короткометражно.
4: При том, вот реально смотришь на это, на все, и думаешь, блин, а как перемотать сразу?
2: Еще у некоторой группы товарищей новый учебный год начался, ну, так скажем, не сладко. И, видимо, тоже будет какой-то отдельный чат, чтобы обсуждать бесячих герцогов сассекских, Гарри и Меган, которые вернулись, чтобы дать детям элитное британское образование. Они вернулись из США в Британию. Вот. И родители той самой элитной школы, где будут учиться их дети, получили письма счастья от администрации с новыми жесточайшими правилами конфиденциальности. Потому что из-за вот этих королевских, ну, уже не королевских, но тем не менее, да, людей, которые помешаны на приватности, родителям будет запрещено вообще доставать телефоны на школьных концертах, например, чтобы снять своего отпрыска, как он поет, не знаю, там, песенку для мамы, или вообще снимать детей на территории школьного заведения. И, боже упаси, выкладывать в соцсети фотографии, где на заднем плане вдруг случайно промелькнет святое семейство. В общем, там в соцсетях местные просто вот, ну, не знаю, добро пожаловать домой, вас здесь очень ждали, вы, знаешь, вот из той серии просто с ненавистью, с такой, типа, зачем мы приехали, дайте нам спокойно пожить.
4: Ну, вы же сами их, как бы, короновали.
2: Ну, это, нет, никто не короновал, не, имеется это же дети.
4: Имеется в виду, что там это же все отношение-то имеет в целом к безопасности семьи.
2: Нет, они уже не открестились же от всех этих
4: регалий. Какая разница? Я так понимаю, на них все равно тема безопасности распространяется. То есть ты крестись, ты же родственник, понимаешь? И тут фишка-то в том, что вот когда ты...
2: Ну,
4: такие...
2: вот эти Уильямс Кейт, они так не делают. То есть там у них, в принципе, ну, доступно все, и, пожалуйста,
4: можно.
2: А у меня
4: вопрос. А вот эти вот особо охраняемые особы, они на шторы вообще скидываются?
2: Вот!
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
13: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-30. 17.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
14: Реклама. Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. «Lucky Motors, Lucky Motors». Ваш надежный дилер на Умельцев 2.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны «Урал». Куйбышева, 42Б. Телефон 319-02-02.
5: Турбо-картинг-шоу! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
7: Катапульта.

0: катапульта.
1: 10:34 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санька, давай расскажи, как там?
2: Доброе утро, друзья. Ну, в основном, да, действительно, пробки связаны именно с ажиотажем на заправочных станциях. На некоторых заправках действительно столпотворение. Вон Амундсена страдает перед Волгоградской, потому что там один из рядов занят теми, кто стоит и ждет бензина, хотя его там как бы вроде и не было, но кто-то пишет есть, кто-то нет. Вообще столько людей вводят друг друга в заблуждение, если честно. Московская стоит перед Щерса, Щерса стоит со стороны Южного автовокзала перед этим же светофором. Из-за ДТП в районе светофора перед Калиной со стороны парка Маяковского тоже выстроилась пробка. Затруднение на первом километре Космонавтов в оба направления. Понятно, из-за чего, тоже там из-за заправки. Люди страдают. А так, в целом, все участки более-менее свободны, кроме вот этих вот особо горячих. Так что будьте внимательны, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки «Автомат», ТСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: Реклама.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу, я говорю.
3: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени, записывайся на занятия уже сегодня.
3: Адреса и подробности на london-express.ru.
4: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Уралмаш не будет прежним.
10: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
12: Застройщик ОСЗ «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта. Папа!

0: Реклама.
1: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники «Тэнк» от 3 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи «Тэнк 300 Драйв» 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в «Lucky Motors» на «Металлургов 65А».
11: Высший пилотаж.
12: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
11: На «Радиопилот».

0: 11.30 в Екатеринбурге. И прямо сейчас поговорим о том, что происходит в городе. Спонсор проверки АКПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера М. Давайте смотреть, где у нас есть пробки, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. 3 балла, есть затруднения. Постоять придется на космонавтов от Челюскинцев до Мельковского. На Советской пробка от Восточной до Уральской. Стоит также базовый от станции Пионерская до завода. На Амундсена пробка от Академика Бардина до Волгоградской. И самая крупная пробка к данной минуте — это у нас Сибирский тракт. Встал от Буторина до базового переулка. Так, в целом, смотрю по городу, по центру, аварий нет, с чем я вас и поздравляю, поэтому успевайте, добирайтесь, кто в школу, кто на работу, кто по делам, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
1: Информация на правах рекламы.
2: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
3: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
4: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Спонсор высшего пилотажа на радиопилот ООО «Автобан Черри». Официальный дилер «Теннет». Щербакова, 144.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
3: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Богдан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Катапульта эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Доброе утро. Ситуация с бензином в России на этой неделе более стабильная, чем на прошлое. Рынок получил дополнительные объемы. Ряд российских НПЗ вышли из ремонтов. Об этом на Восточном экономическом форуме сообщил вице-премьер Александр Новак. И импорт бензина, дизеля и авиакеросина продолжается. Екатеринбургский водоканал пообещал восстановить подачу холодной воды в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций до полудня сегодняшнего дня. На этой неделе из-за проблем с холодной пол Екатеринбурга осталось и без горячей воды. Накануне некоторым потребителям горячую воду вернули. Облаву на мотоциклистов и электросамокатчиков устроила ГАИ в Екатеринбурге. Инспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Мото-сим-дети», которое прошло в День знаний. Как рассказали в пресс-службе госавтоинспекции, всего за несколько часов сотрудники пресекли 11 нарушений, из которых 3 с водителями мототранспорта. 2 байкера были без прав, 1 управлял неисправным транспортным средством и 2 нарушили правила перевозки пассажиров. В Свердловской области предложили новые ограничения на продажу спиртного. С 1 сентября в регионе уже были введены ограничения. Продажу сократили на 2 часа. Сейчас алкоголь продают с 9 утра до 22 часов. Но депутат регионального ЗАГС-собрания Вячеслав Вегнер предложил прекращать продажу уже в 19 или в 20 часов. По его словам, поздняя покупка алкоголя приводит к многочисленным жалобам жителей. Нетрезвые люди идут на детские площадки, в подъезды, в лифты. Более раннее завершение продаж поможет избежать подобных ситуаций. При этом депутат уточнил, что сам он не поддерживает полный запрет спиртного и перегибы, которые были во времена Горбачева. Медведя опять заметили в Краснотуринске. До этого медвежат видели рядом со школой и в садах. Теперь уже взрослого медведя заметили в районе улицы Садовой в городе, сообщили в мэрии. Доллар Трампа, приуроченный к 250-летию независимости страны, выпустили в США. Монеты с портретом 47-го президента продают по цене примерно $1.5 за штуку. Доллар на четверг 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинес» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинес» на Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем сильно теплее. Плюс 21, плюс 23.
1: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
9: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
8: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте r-b-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
12: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькуровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 3 сентября. Наслаждаемся теплой солнечной погодой. Конечно же, переворачиваем календарь и делаем это здесь, на Радиопилот, под дневной драйв с 12 до 16 на 104 FM. Будем наслаждаться классной музыкой и классными исполнителями. В этом часе, сразу скажу, необычный составчик. Нет, не будет у нас Шуфутинского. Будут Градусы, Филатов Энкерас, Шакира, Уикенд и другие любимые исполнители. Кроме того, минут через 15-20 послушаем Катапульту на бис, лучшие моменты утреннего шоу. А завтра с 7 до 11 Катапульта отправится в жилой квартал Депо. Это на сортировке. Кто живет рядом, кто будет проезжать мимо, конечно же, welcome к нам с 7 до 11. Видеотрансляцию можно будет смотреть на сайте pilotfm.ru и в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все будет доступно. А партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника». Ну что, немножко отдохнули, перевели дух, теперь делаем приемники погромче, устраиваемся поудобнее и полетели. Yeah.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая Ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая Ботаника. Крестинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».

0: Светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
4: Ты учишь английский?
5: Я не учу. Я говорю.
6: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
4: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
6: Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Продолжите фразу. Три десятки – это...
8: Такси. Я на работу езжу.
9: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
10: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
11: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
12: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
13: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-лай.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
1: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
6: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
5: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
6: Правда?
7: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
8: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
10: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
9: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
10: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
11: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов. 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Как кое-что просто,
3: нет, вот не просто вот так вот, знаешь, по лягушачьи, по собачьи. А именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
5: Они
3: там,
5: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
5: Или от кого-то уплывать, возможно.
4: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой какахой, что хочется просто полежать в воде. Да,
6: и ближе в тебя смыли.
4: Да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Побег из города! Поддерживаю!
4: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
5: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
6: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
7: Такое нельзя упускать.
5: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-3017.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
9: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: Да, эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
5: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Не переключаемся, впереди у нас свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «ЭЗ Ленина 100».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. ВВП Дальнего Востока за последние 11 лет увеличился более чем втрое, заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума. Президент назвал Азиатско-Тихоокеанский регион мощным центром роста, передает РИА. В Екатеринбурге закроют институт Гёте, который занимался популяризацией немецкого языка и культуры за рубежом. Отделения НКО есть также в Москве и Петербурге. Их тоже закроют после того, как закрыли наш русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Горячая вода в Екатеринбурге скоро будет у всех. По данным мэрии, накануне днем компания Т-Плюс уже запустила горячее водоснабжение в центр, Кировский район, в микрорайоны Широкая речка и Юго-Западный. Впрочем, по словам жильцов, на Широкой речке воды до сих пор нет. Подключение продолжается. Водоканал гарантировал восстановить холодное водоснабжение в полном объеме для ресурсоснабжающих организаций. Значит, и горячая вода должна появиться у всех. После заполнения теплосети за возобновление горячего водоснабжения в домах отвечают уже управляющие компании и товарищество собственников жилья, сообщает агентство ИАН. Уличные художники распишут пешеходный мост через сеть на Уктусе. Работа начинается уже сегодня. Оформление моста будет выполнено в стилистике Международного фестиваля молодежи, который откроется в Екатеринбурге на следующей неделе, сообщает Департамент информполитики. Продажи отечественных машин в России за 8 месяцев года выросли на 23% и составили 597,5 тысяч, заявил вице-премьер Денис Мантуров. Доля автомобилей отечественного производства занимает почти 2/3 российского авторынка. Фильм с Юрой Борисовым представят на Нью-Йоркском кинофестивале. Это лента Луки Гуаданьина «Искусственная история о конфликте внутри OpenAI и ее основателе Сэмми Альтмане». Роль Альтмана исполняет Эндрю Гарфилд. Ученого-компьютерщика Илью Суцкевера играет Юра Борисов. Точная дата выхода в широкий прокат пока не объявлена. Это будет начало следующего года. Премьера фильма состоится на 64-м Нью-Йоркском кинофестивале 5 октября. Доллар 87 рублей ровно, евро 100 рублей 83 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
6: ЖК «Ленина 100» самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
5: Подробнее на lenina-100.ru.
6: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
7: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
8: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на «Радиопилот» ООО Prime Service. Центр кузовного ремонта SkillPro. Сайт skillpro66.ru. Завтра ожидается переменная облачность. Днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10. Днем, конечно же, потеплее. Плюс 21, плюс 23.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: В Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Полчаса музыки и никакой рекламы. Это он. Музыкальный нон-стоп здесь, на радио «Пилот», стартует прямо сейчас. Его представляет ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors», Металлургов 65А.
6: Нон-стоп.
7: Полчаса музыки нон-стоп.
6: Нон-стоп.
7: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
2: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
6: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
5: Черри, LG, Теннет в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
6: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
5: Быстро доехали на Березовский тракт. Муж большому выбору рад.
6: Официальный дилер популярных автомобилей «Автобан» на Березовском тракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте в «Автобан Березовский». Приезжайте.
7: Акция до конца сентября.
8: Дневной драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 40-летие Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
2: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
1: Проводить время с семьей в «Глобусе»
3: у нас так принято.
2: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
2: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
1: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
4: Акция действует до 20 сентября этого года.
5: Ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
5: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
4: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
6: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
7: ООО «ДРЛ Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
9: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
9: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
9: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
11: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
12: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
11: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
12: Партнер проекта ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
13: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сандунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
14: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ты учишь английский?
2: Я не учу. Я говорю.
3: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
1: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
3: Адреса и подробности на london-express.ru.
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. Simaland.ru.
7: УКО «Симоленко», Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
8: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
9: Побег из города? Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
11: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРНП 307-667-2263-0017.
14: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульт» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что приезжаю в «Бруснику».
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
4: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
5: Ха, как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
4: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
5: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
6: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
7: «Одрейл Групп». Угрен 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
11: Акция действует до 20 сентября этого года.
12: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
13: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
12: Проводить время с семьей в «Глобусе»
14: у нас так принято.
13: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
1: Дневной драйв на «Радиопилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Сегодня тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Какой,
3: и не просто, нет, вот не просто вот так вот, знаешь, по лягушачьи, по собачьи.
5: Звездочки,
3: а именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
4: Они
3: там
4: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
4: Или от кого-то уплывать, возможно.
6: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой хахахой, что хочется просто полежать в воде, да, и все.
5: И ближе в тебя смыли.
6: Да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81.
10: Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
3: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
2: И квартира в орбите.
3: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные теннисные дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
2: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
6: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36, ОГРН 122-660-002-3693.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Радиопилот на 104 FM. Слушаешь, летаешь и правильно обо всем забываешь. Но не забываем о том, что впереди нас ждет свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинес».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Добрый день. Слухи о мобилизации являются информационной атакой, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации в России. Это информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат, цитирует президента агентства РИА Новости. Отставка главы водоканала не решит проблемы с водой в Екатеринбурге. Так мэр города Алексей Орлов прокомментировал предложение депутата Госдумы Андрея Альшевских сменить руководство водоканала, которое допустило настоящий коммунальный кошмар с водоснабжением города. Однако мэр пояснил, что технологические проблемы возможны на любом сложном производстве. Из-за качества исходной воды в этом году властям пришлось решать вопросы технического характера, и человеческий фактор играет здесь не самую важную роль, заявил Орлов порталу «Сигнал» и добавил, что для исправления ситуации нужна модернизация и ремонт, и настрой на это есть. По итогам фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге заключат 250 контрактов, сообщили в департаменте информполитики. Из них 191 – это соглашение между российскими и зарубежными байерами и брендами из Свердловской области и еще 7 регионов России. В прошлом году было заключено 110 контрактов. Отгрузки товаров уже начались, пишет «Коммерсант». Третий международный фестиваль креативных индустрий проходил в Екатеринбурге с 25 по 30 августа. Главными хедлайнерами стали писатель Максим Ильихов, стилист Александр Рогов, актер театра и кино Юрий Колокольников. В Свердловской области с 4 по 8 сентября ожидается аномальная жара. Об этом предупредили в региональном МЧС. Как рассказала ведущий синоптик

0: области Галина Шапаренко. В регион пришло бабье лето, и в эти дни температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы. Будет так жарко, что спасатели рекомендуют пить больше воды, по возможности не выходить на улицу с 12 до 16 часов, а на улице носить солнцезащитные очки и головные уборы. Также важно соблюдать пожарную безопасность. В ближайшие дни, судя по прогнозам Уралгидромета, ожидается до плюс 26. Россиянам в среднем требуется около 20 дней, чтобы вернуться к привычному уровню расходов после отпуска. При этом каждый четвертый ограничивает траты в течение первого месяца после возвращения, пишут «Известия» со ссылкой на исследование. Чаще всего после отпуска россияне временно сокращают расходы на рестораны и доставку еды, также уменьшают траты на развлечения, реже пользуются такси. 18% участников опроса не меняют привычный уровень расходов после отпуска и не считают необходимым экономить после поездки. Доллар 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в едино с Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте regino@havailpro.ru.
3: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Завтра обещают нам синоптики в Екатеринбурге переменную облачность, днем без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Температура ночью плюс 8, плюс 10, днем сильно теплее. Плюс 21, плюс 23.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Улыбнитесь, просто улыбнитесь. Без повода. Центр эстетического восстановления желает всем прекрасного дня. Кстати, хорошее настроение – отличный помощник в реабилитации. А всю профессиональную помощь окажем мы.
7: Подготовка к операциям и последующая реабилитация. Восстановление после родов, спортивных нагрузок, восстановительная гинекология.
6: Центр эстетического восстановления доктора Бузова. Екатеринбург, Мичурина, 21. Контакты на сайте rdfisbdfisclinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
8: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
10: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
9: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
10: Только сейчас. Exlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в «Автобан» на «Металлургов 67» или «Селькоровскую 23». Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
8: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Доброго вечера всем, кто решил сочно скрасить его радиопилот. Мне не нравится, как построилось это предложение.
1: Никому не нравится.
0: В Екатеринбурге 3 минуты 5 в эфир залетает
2: «Навигатор».
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор «Навигатора» ООО «Кит Екатеринбург». ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: «Навигатор» вовсю вещает для вас в интернете. Подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте.
1: Вот есть же стереотип такой, что мы показываем настоящих себя только в моменты психологического давления и стресса, да? Ну вот, говорят об этом.
0: Извините, что вот. Я не могу не докопаться к слову. Я просто подумал, стереотип — это чувак, который с двумя бумбоксами идет на каждом плече у него. Есть еще монотип, но он скучный.
1: Ну, в общем, говорят же тогда, что вот вы видите человека из себя, и вы поймете, кто он такой.
3: Я думаю, что пьяный человек показывает себя.
1: Тоже есть такое. Ну, в общем, ученые США объяснила, что на самом деле стресс не раскрывает вашу истинную личность, а временно ее меняет. И она сослалась на исследование, вот недавно было, там эксперимент провели, людей намеренно подвергали стрессу и наблюдали, как это влияет на проявление их черт, о которых они говорили.
3: Они то хоть есть... знали, что их будут намеренно подвергать ему, или просто пришли на собеседование?
1: Не знаю, конечно, для чистоты эксперимента не знали они. Ну, в общем, там экстраверсию вот они указывали, да, что вот открытость опыту, добросовестность, доброжелательность и уровень невротизма, да. И, в общем, в результате под давлением, понятно, у большинства людей стабильно падали все положительные показатели, невротизм, наоборот, рос. И там еще был второй эксперимент. Участники в обычной жизни себя описывали, как они в целом влияют, вернее, на них влияет стресс, как они себя чувствуют на протяжении там какого-то времени.
3: Там они все были молодцами, никогда не подвергались ничему и всегда сносили все удары судьбы. Все четко.
0: То есть я правильно понимаю, что нам все еще нужны ученые и проводить исследования, чтобы сделать вывод, что ж, когда все классно, хорошо, легко быть хорошим. Я правильно понимаю?
1: Ну, типа того, вот она сказала, что в стрессе мы пытаемся адаптироваться к новым условиям, но самими собой мы при этом не становимся. Вот она привела пример, например, с собеседованием, что соискатель, например, простоял очень много слова, например. В пробке 40 минут интервьюер его встретил непредельно вот как-то, вернее...
0: Не вайбово.
1: Не самый искренний кандидат в этот момент, когда он в пробке 40 минут, тут у него, там, не знаю, жена его выбесила, еще что-нибудь произошло, и в результате это не настоящая версия вот кандидата.
0: Мне нравится, что на Валю оказывается патриархальное постепенно влияние в нашем коллективе, где у нее уже одно из первых предположений. Да жена ему там!
1: Видите, что вы со мной делаете?
0: Подпогадила
1: его настроение. Я феминисткой сюда пришла!
3: Было бы забавно, если бы это были два разных исследования, то есть разная группа ученых, одни вот подвергали стрессу, а другие просто опрашивали. Я предлагаю, пусть они в многоугольнике вот это сойдутся и выясним, кто из них был прав. Кстати, ученые прям за свою точку зрения, давай.
0: Посмотрим, как они там под кортизолом станут хорошими людьми. Ладно, давайте поговорим о том, что у нас происходит на данный момент на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, там 4 балла. Стоит сибирский тракт от Буторина до Базового переулка. На Московской ситуация не радует от Объездной до Волгоградской. Пробка уже на Ленина образуется постепенно от Восточной до Карла Либнихта, Толчьяна, Амундсена, от Академика Бардина до Волгоградской. И на Космонавтов тоже чуть-чуть придется потерпеть, от Артинской до Турбинной.
1: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
4: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
5: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
4: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
5: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «ЛГ», «Тенек» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Пегазовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
6: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
7: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ОЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Доброго дня тем, кто читает словари просто по приколу в Екатеринбурге 20 минут 5-го. А с вами навигатор, в котором пришло время конкурса
2: «Что это за слово? Правильно скажите!»
0: На связи с нами работающий травматологом Андрей. Привет!
3: Привет!
1: Привет, Андрей!
4: Всем привет! Всем привет!
0: Расскажи, ты сегодня на смене или нет?
4: Нет, у меня отпуск.
0: Ох, а как давно ты его проводишь?
4: С понедельника.
0: И что успел сделать полезного?
4: Ребенка в школу свозить и забрать.
0: О, мощно! Теперь отдыхать можно уже серьезно.
1: Как человек, представитель лекарских профессий, скажем так, я не могу не нести дальше это проклятие, где я должен тебе задать вопрос. Я как-то пришел в травму с растяжением связок, и мне ногу положили под рентген, и она такая: «Положи вот так вот!» А я говорю: «Она у меня не поворачивается туда, миледи». Она такая: «Ну все, не будет у тебя нормального снимка», и ушла, и сделала как было, и потом неправильно был снимок. Вот как быть в таких ситуациях?
4: Ну, как бы больно не было, надо постараться все-таки вывести так ножку в правильное положение.
1: Так прогнулось! Ничего, у меня
3: сам
1: нога
3: согнулся.
1: Была... У меня была нога формы валенка.
3: Валенка, правильно.
0: Андрей, у меня к тебе вот вопрос такой. Когда ты смотришь какие-нибудь фильмы, ты понимаешь, какие травмы получают, допустим, каскадеры? Когда какая-то экшн-сцена, ты сразу думаешь: ну, вот это вот 3 месяца восстановления точно. Или нет такого?
4: Я не только месяцы считаю, но еще и прибыль.
3: Вот он умер.
1: Слушайте, ну там Джон Уик, он в первых 10 минутах раз 12 умер, там, если честно.
0: Была как-то история, травматолога спросили насчет травм в фильме «Один дома» в первой части. Там 28 из них смертельные. Вот. Ты помнишь этот фильм?
4: Да, конечно.
0: Андрей, у нас для тебя есть одно словечко и 3 варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какой из вариантов правда, тогда подарок будем выбирать.
1: Я просто думаю, та лесенка, которую он полил водой и потом заморозил, это была лесенка в ад на самом деле.
0: Слово для тебя сегодня – хамстринг. Что такое хамстринг?
3: Возможно, так называется фестиваль домашней ветчины в Германии. Может быть, это такой тип электрогитары, либо так называется группа мышц задней поверхности бедра.
4: Ну, прямо я...
0: Ну, вот да, я только узнал, что ты травматолог.
4: Да-да-да, это мышцы задней группы.
1: Да-да-да.
0: Часто их тянут.
1: Как только Эдик положил трубку, он такой говорит: это травматолог, говори правильный вариант последним, он выкупит сразу.
0: Я еще думал, может, просто сначала дать вариант, а потом то слово отгадал. Какой будет посложнее задачка. Ну что, Андрей, заслуженная победа, четко попал. Давай выбирать подарок. Что хочешь в нашей копилочке забрать? Имеется пара билетов в кинотеатры «Континент Синема». Есть билеты на вечеринку «Вечно молодой» 5 сентября в «Свободе», концерт-холл будет. Есть билеты на футбольный матч «Урал» с «КамАЗом» сразятся 6 сентября на стадионе «Екатеринбург-Арена». Есть билетики в музей «Зона» любую 4 площадок, а также сертификаты в парк семейного отдыха и развлечения «Радуга-Ленд» или, может быть, в аквапарк «Лимпопо» по на 1000 рублей. Если не определился, можем за эфиром продолжить. Что решаешь, Андрей?
4: На футбол.
0: Хорошо, отлично. Отныне пара билетов на футбол твои. Оставайся на связи, расскажем, как сможешь забрать их себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
4: Офигенно!
1: Навигатор!
5: Информация на правах рекламы.
6: Ла-ла-ла-ла-ла-лай!
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
8: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
9: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Здравствуйте.
1: Доброго дня всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 16 часов и 29 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас на дорогах 4 балла. Космонавтов немного стоит от Мельковского переулка до Турбинной. На самой Турбинной затор от Учителей до проспекта Космонавтов. Пробка по классике вас ждет на Ленина от Гагарина до Карла Либнехта. По Сибирскому тракту не сказать, что едется от Буторина до Лесотехнического университета. На Московской тоже толчья от Объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Бебеля от Пехотинцев до Автомагистральной. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Автоответчик «Радиопилот».
3: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Доброго дня всем, кто знает, что рок — это не только камень в переводе с английского. В Екатеринбурге 16 часов и 34 минуты. Пришло время для нашего розыгрыша среди любителей рока. Его спонсор ИП «Жуков Антон Владимирович». Сандуновские бани в Екатеринбурге.
1: К нам уже дозвонилась Надежда, работающая в рекламе. Привет.
2: Привет.
3: Привет. Привет.
1: Скажи нам, Надежда, сейчас на работе находишься или, может быть, в пути где-то?
3: Нет, еще на работе, еще немножко осталось и домой.
1: А кто-то из коллег будет помогать тебе в конкурсе участвовать? Или ты одна?
3: Нет,
1: закрылась там где-то?
3: Нет, я одна закрылась.
1: Ясно.
0: Действительно, плохо, что Надежда одна. Нам так-то, по-хорошему, для участия еще мужичок нужен.
1: Да.
0: Поэтому 237-104.
1: Парни, активизируемся, да, звоните прямо сейчас. Линия свободна, главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи.
0: Да, а то странно, что мужики активнее всего набирают, когда говоришь: «Нужна девчонка в эфире?» Такие: «Ну, вдруг прокатит.
1: Мне тоже нужна». Позвоню, узнаю, где есть. Есть звоночек. Алло, алло.
2: Привет.
4: Добрый
1: как зовут тебя?
4: День.
1: Представься, пожалуйста.
5: Алло, привет, Саша.
1: Александр, ты по громкой связи, тебя так тихо слышно. Можешь на обычно переключиться?
5: Давай, сейчас переключу.
1: Ага, отлично. Получилось?
5: Ага.
1: Вот,
0: ништяк.
1: Совсем по-другому. Скажи, Александр, где трудишься, чем занимаешься?
5: Я шеф-поваром работаю в отеле.
1: О, дело прикольное. Давно ты в этом деле замешан?
5: Да, давненько, да, уже больше 20 лет.
0: Чем вы там занимаетесь? Вы их увидите, да, там?
5: Типа того. Увидим и грилим.
1: А молекулярная кухня уже отошла на второй план, уже не так интересно, как раньше. Или нет?
5: Не понял.
1: Молекулярная кухня уже не так интересна, как раньше.
5: Ой, молекулярка это уже, да.
1: Не уже прошлый век.
0: Я один раз ее просто вот понюхал, пальцем ткнул, и такой: какая безумная идиотская трата времени.
1: Мы это заморозим, развалим и
5: попробуем.
0: Да, там же некоторые прям, мы сейчас в центрифуге вот это вот расслоим, там какой-то сок шпинат.
1: Ладно, я так понимаю, что и Надежда Александра является ценителями уральского рока. Это правда?
3: Да.
1: Какие группы ваши любимые? Вот назовите.
3: Агата Кристи, Наутилус, Чайф, Босс Инджус.
1: Александр просто списывает. Так, что там осталось? Ну что ж, как раз вот...
2: Хорош.
1: Хорошо. В общем, 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется 3 рок-факта. Вы с ними либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь. Потом подводим итоги, выясняем, у кого больше правильных ответов. И тот получит 2-томник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» и гостевой визит в Сандуновские бани на 2 часа. Итак, первое утверждение.
2: Мы утверждаем, что Илья Кормильцев написал тексты для первого альбома группы «Урфин Джус» на обратной стороне рулона обоев.
1: Верите вы в это или нет?
0: Надежда.
1: На обратной стороне обоев. Ты согласна, что это было? Хорошо,
5: Саня.
1: Ты тоже веришь. Хорошо, двигаемся дальше.
0: Мы утверждаем, что звукорежиссером первого альбома группы Nautilus Pompilius был технический директор радиопилот Александр Гнеевых, также известный как полковник.
1: Вы верите в это или нет, Надежда?
3: Нет.
1: Не верит. А что считает Александр?
5: Я соглашусь с Надеждой, тоже
1: нет. То есть ты опять продолжаешь все ответы, понимаете, если у вас будут одинаковые шансы.
2: Расскажу, хватит.
1: Надо где-то хоть немножечко по-разному отвечать, а то вдруг получится, что вы проиграли. Ладно, последнее утверждение. Внутри клуба действовала своя валюта, рок-рубли, с портретами свердловских музыкантов. На них можно было купить струны и медиаторы. Правда это или нет? Что вы думаете на этот счет, Надежда? Было такое?
3: Я думаю, что нет.
1: Не было. А что считает Александр?
5: Я тоже соглашусь.
0: Вы с нас прикалываетесь!
1: Ну да. Давайте разбираться, что делать.
2: Итак, во-первых, Илья Кормильцев не писал тексты для первого альбома группы «Урфин Джус» на обратной стороне рулона обоев. Это выдумка.
1: В конце концов, нашлось что-то получше, где записать, так что вы тут оба дали неправильные ответы.
0: Ну и будем честны, если у тебя есть рулон обоев, скорее всего, у тебя есть тетрадка. По поводу звукорежиссера первого альбома группы Nautilus Pompilius, это действительно был наш технический директор Александр Гнеевых. Вы вот не верите, а мы тут легендами окружены со всех сторон.
1: Именно так, и тут вы тоже оба списали друг в руки.
2: Вот и стоило оно того, ребята, скажите,
1: пожалуйста. Ну, давайте разберемся с третьим, может быть, здесь судьба улыбнулась. Нет, конечно, не было никаких рок-рублей, и тут вы оба дали правильный ответ. В итоге у каждого по правильному ответу. Надежда, выбирай сторону монетки. Решка или орел? Я сейчас брошу. Посмотрим, кто из вас выпадет.
3: Орел.
1: Ну что ж, бросаем. Это решка. Поэтому Александр получает нашу книгу. Но, Надежда, оставайся на связи, выберешь подарок из нашего списка призов, тоже не останешься, так сказать, с ничем. Поздравляем с победой. Ну а сейчас попробуйте громко и четко крикнуть нам.
0: Офигенно!
1: 3-4.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
3: ООО «Касималэнд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-002-3693.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «Хавейл» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ОЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Доброго дня всем, кто вдарил по тормозам на 104. В Екатеринбурге 16:46, а с вами навигатор.
1: Тем временем у нас на сайте pilotfm.ru продолжается фотоконкурс на тему «Адреналин в кадре», который проводит радиопилоты «Турбокартинг». Успевайте присылать свои фотографии, а 25 сентября в прямом эфире «Радиопилот» мы выберем 10 счастливчиков, которые получат сертификаты от «Турбокартинга». Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: На Филиппинах были вот продолжительные дожди, из-за этого многие места подзатопило, в том числе местную католическую церковь. Но это не стало препятствием для пары, которая решила обвенчаться, несмотря на это.
1: На сапах, что ли?
2: В общем, священник-то так-то предложил вот им перенести, потому что дожди на тот момент не прекращались, но брачующиеся отказались менять дату.
1: Все заказано уже, вы что?
2: Да, вот, чтобы добраться до храма, невеста приехала на рикше с приподнятым кузовом, там ей тоже шлейф укоротили у платья и фату, чтобы по воде было легче идти. В итоге вот сыграли свадьбу в затопленной по пояс церкви. Невеста вот шла к алтарю с букетом.
1: А на колено он вставал?
2: Кстати, интересно, не сказано об этом. На церемонии присутствовало меньше 15 человек. Я представляю, насколько они были недовольны тем, что ребята...
1: Но зато сколько рыб было там. Но они об этом будут молчать.
0: Мне кажется, что в момент клятвы, когда их спрашивают, клянетесь ли вы в болезни и в здравии, он такой, серьезно, этот вопрос надо задавать? Посмотри вокруг, на что мы готовы уже. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: сложных считать.
1: Да, они же еще вечно такие, а нужно иметь определенное IQ, чтобы играть в Fortnite.
0: Да, чтобы и разобраться где-то полгода надо, чтобы вообще понять, что к чему.
1: Да, практика. А в действительности, слушайте, даже тупая корова может это делать.
0: Корова просто, держи лепеху!
1: Да. Кто играет в Fortnite? Мы ничего не утверждаем, но помните, что в эту же игру получается играть у созданий, которые не могут спуститься вниз по лестнице.
0: Зато ее можно там найти, возможно. У нее же там ник есть.
2: Да, там что-то капитал, кау-пилот, что-то такое у нее.
1: Ой, ну готовьтесь, ищите этот ник, если играете на серверах. Рано или поздно она начнет писать комментарии про маму. Она выйдет на следующий уровень познания видеоигр.
0: Скорее про му, чем про маму.
1: Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Космонавтов стоит от завокзальной до фронтовых бригад. На Бебеля тоже по классике толчья от Таватуйской до Автомагистральной. Застряли на Турбинной от Учителей до проспекта Космонавтов. Не крутятся колеса по Шевской от Тепличной до проспекта Космонавтов. И нужно запастись терпением на Автомагистральной от Проходного переулка до Бебеля.
2: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит у нас приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Число Пи».
0: Прямо по курсу рубрика «Афиша».
3: Реклама. Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
4: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
3: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
4: Щербакова, 4. Вход свободный. 0+.
5: Ты учишь английский?
6: Я не учу. Я говорю.
7: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
8: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
7: Адреса и подробности на london-express.ru.
9: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
10: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
11: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в Бруснику. Всем пока.
12: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Побег из города! Поддерживаю!
5: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
6: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
7: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
8: Такое нельзя упускать.
6: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
9: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем, кто не знает, куда себя любимого на этой неделе можно сводить. В столицу Урала 15 минут шестого, а с вами навигатор, и сейчас будем выяснять, куда же в рубрике «Афиша».
2: Сегодня еще успеваете к 7:20 прийти в бар «Руки вверх» на Радищева 25, и там опытные девушки-комики региона соберутся вместе, чтобы как следует вас насмешнить на стендапе по-женски. В течение примерно полутора часов обещают выдать вам отборного женского юмора, билеты от 590 рублей 18+.
1: Вот знаешь, Валя, просто слушая твою афишу, в частности про стендап, и все это время хочется задать вопрос. Со словом «посмешнить» уже не хочешь номер в отеле снять? Может, вы уединитесь где-нибудь?
2: Крайне редко использую это слово «кстати».
1: Систематически.
2: Врешь. Завтра можно прийти к 6:30 в Свердловский театр драмы на Октябрьской площади 2. Там будет спектакль «Угонщица». Ситуация какая? Из-за ложной новости об угоне трамвая младшая сестра вдруг решила наведаться к старшей, они не виделись уже 40 лет. И вот две пожилые женщины снова вспоминают взаимные обиды. Чем это сулит? Тем, что вот они решат что-нибудь выкинуть, в данном случае угнать трамвай по-настоящему.
3: Как-то странновато мотивация. Увидела новость про угнанный трамвай и пришла к сестре.
2: Давай угоним.
1: 40 лет не было достойных поводов. Тут новость про трамвай.
2: 1000 рублей стоит билет, 16+. В субботу, 5 сентября, можно прийти в бар, который называется «Не бар», на Радищева 25. Для поклонников современного шансона там выступит исполнитель Алип. Он совмещает шансон с поп-музыкой. На концерте вы услышите его главные песни, такие как «Поплыл» или «О наболевшем». Также будет и презентация новинок. Билеты от 1700 рублей, 18+. А в воскресенье 6 сентября, ребята, футбол. Можно к 5 часам вечера на стадион Екатеринбург-Арена прийти на Репина 5. Там на поле встретится футбольный клуб «Урал» и футбольный клуб «КамАЗ» из набережных Челнов.
3: Разыгрываем билетики на этот матч еще.
2: Берите семью, друзей, все марш поддерживать наших спортсменов. Билеты тем более от 300 рублей, если не выиграли вдруг. Возрастных ограничений нет. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.

0: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга. Столица Урала, 20 минут шестого, а с вами вечерний навигатор.
1: США полиция обратила внимание на один пикап. Во-первых, он был неправильно припаркован возле комплекса Конгресса США в Вашингтоне. Во-вторых, в кузове стояла здоровенная гильотина высотой в два раза выше самого пикапа.
2: На ней было написано «На Вашингтон» вот это история.
1: Мужика...
0: Доехал наш мужик.
1: Да, мужика задержали. Для чего конкретно он поехал? Проехал полстраны у нас, в Калифорнии ехал, в Вашингтон. Непонятно, с гильотиной в кузове.
2: Отчекрыжить что-то хотел.
1: Наверное, да. Но вот он говорит, что она настоящая и работает. Это его слова. Мужчину обвинили сейчас в незаконном владении опасным оружием. Хотя прокуратура предлагала оставить его под стражей. Суд отклонил это предложение. Говорит, что гильотина, он никому не угрожал. Она просто у него есть. Поэтому, ну и ничего страшного.
0: Это вот говорит о том, какие мы все с вами стали холодные, злые и сразу предполагаем худшее. Там где-то с другой стороны страны надо поймать типа, который с гигантской сигарой к нему едет. Они решили приколоться, они хотят ее вставить в зубы Burning Man на фестивале Burning Man гигантскому.
1: Вот зачем.
2: Или этим самооснователям, головам каменным.
0: Чё ты такой грустный, Вашингтон? На! Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте. Реклама.

0: Тельцов 2. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefeatgentleman.ru.
2: Турбо картинг.
1: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются, потому что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО СЗ Ривьера Инвест НБ. Доброго вечера всем, кто верит в нумерологию. Ха-ха-ха, давайте завязывайте с этим. В Екатеринбурге 17 часов и 27 минут, поэтому лучше поучаствовать в конкурсе.
1: Число Пи.
2: И чтобы поучаствовать, звоните прямо сейчас 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, ну и чтобы процесс не отвлекал от вождения.
3: И знать цифры.
0: И устойчивой психики на всякий случай. Ну, потому что меня уже хватит.
2: Мне кажется, знать цифры-то не обязательно. Алло, алло,
3: общем, привет.
0: Добрый вечер.
2: Ну, для конкурса в целом-то надо. Как зовут тебя?
4: Здравствуйте, Дмитрий.
2: Дмитрий, расскажи немножко о себе, где трудишься, чем занимаешься.
4: Натяжными потолками занимаюсь, вот еду домой.
2: Спотевший едешь домой с работы?
4: Потевший, мокрый.
2: А ты один тянешь или есть какой-то напарник у тебя для таких целей?
4: Нет, один.
2: Что, ну не сподручно же одному, или ты уже привык?
4: Я уже привык.
0: Знаешь, что на самом деле самое грустное? К великому сожалению, это далеко не первый человек, который занимается натяжными потолками и дозвонился в эфир к нам. И у меня нету больше шуток про натягивать.
3: Да, мы уже все пошутили, правда. Ну, по-моему, давно было.
0: Не хочется повторки брать, а новых, ну, уже не получается.
2: А там же постоянно какие-то новые материалы для полотна появляются. Ты вот следишь за новинками или нет?
4: Конечно.
2: И как, действительно есть прям прогресс какой-то, чувствуется разница между ними, или это просто каждый раз?
4: Да, появляется, нет, и полотно, и профиль появляется новый, и много всяких вариантов каждый раз
2: позиционирует. Ясненько, а есть у тебя счастливое число какое-нибудь?
4: Счастливое? Ну, я думаю, есть, да.
2: А какое оно? Ты не знаешь? Пока выясняем, всю жизнь пытаюсь.
3: Нет,
4: я думаю, 7.
2: 7 все-таки.
0: Почему?
3: Классика, нет?
4: День рождения, 7
2: января. Я думал, как типа топорик. 3 семерочки, джекпоты. Ладно, у нас для тебя число 193. И 3 варианта того, что это число может означать. Вдруг узнаешь, какой из них правда, тогда подарок будет твоим.
0: Я просто думаю, на самом деле, какая у тебя невинная ассоциация. 3 семерочки, это вот джекпоты. Я помню другие.
3: Да, я тоже о других подумала. Что это о нас говорит?
2: Итак, 193, что это такое за число?
3: Возможно, это стоимость одной поездки в метро Москвы сейчас. Может быть, столько лет прожила черепаха Чарльза Дарвина, либо столько слов в самом длинном предложении в классической русской литературе.
2: 193.
4: Ой, ну либо второе, либо третье. Наверное, второе, я думаю.
2: Второе — это черепахи Дарвина столько лет.
4: Да.
2: Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа. Но она была помладше. 176 было ей лет.
0: Не расстраивайся. Но все равно.
2: Звони в другой раз. 237-104. Ну да, прилично. Пожила. Нам еще догонять и догонять.
0: Добрый
2: алло,
0: вечер.
2: Алло.
3: Привет.
5: Привет.
2: Как зовут тебя?
5: Оля.
2: Оля, можешь убавить радиоприемчик. Слушала конкурс или стоит повторить задание?
5: Слышала, мне кажется, это столько слов в предложении.
2: Столько слов в самом длинном предложении в классической русской литературе. А как ты думаешь, сколько сейчас стоит проезд в метро в Москвы?
5: Ну, мне кажется, рублей 120, может быть.
2: 20. Ну ладно, принимаем твой вариант ответа, тем более, что это правда, действительно. Причем это предложение из повести Льва Толстого «Два гусара». Кто бы еще сомневался. Я почитал, это прям реально одно долгое, бесконечное предложение, которое заканчивается, и вот тогда вот все и началось.
0: Мне на самом деле кажется, что его секрет в том, что порой он ставит запятую там, где можно было бы и точку.
2: А насчет стоимости одной поездки в метро в Москву сейчас, она варьируется от 71 до 90 рублей в зависимости от способа оплаты.
0: А раз напоминаю вам всем, товарищи не москвичи, что рубли у нас конечные, с Москвой одинаковые, и из одного госбюджета.
2: Ольга, мы поздравляем тебя с успехом. Оставайся на связи, за эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно!
2: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО СЗ «Ривьера НБ».

Доброго вечера всем лево- и праворульным. В Екатеринбурге 17 часов и 35 минут, а на радиопилот пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 5 баллов. Бебеля стоит по абсолютной классике. От Таватуйской до Автомагистральной не крутятся колеса по Ленина, от Восточной до Хохрякова. На Московской движение затруднено от Объездной до Волгоградской. Что-то происходит неприятное на Восточной от Декабристов до Малышева, и нужно потерпеть на Сибирском тракте от Буторина до Базового переулка. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
7: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
10: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Доброго вечера всем, кого судьба воткнула на дороге Екатеринбурга в столице Урала без 15.6, а с вами вечерний навигатор.
1: Ребята, уже завтра, 4 сентября, с 7 до 11, катапульта будет работать в жилом квартале депо на сортировке. За всем происходящим можно будет наблюдать у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот» ВКонтакте. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». ООО «Брусника».
2: Школьница в Китае создала ИИ-надзирателя и заработала на этом более 200 тысяч рублей всего за 3 дня. 13 лет девчонке, и она вот с помощью ИИшки опять-таки тоже создала приложение. Там загружаешь фото мамы. Нейросеть создает ее виртуальный клон.
0: Ты просто лет, когда говоришь надзиратель, я такой, так мало лет, а уже ментанулась.
1: А зачем фото мамы-то?
2: Ну, можно любое другое фото, просто чтобы поверить в то, что за тобой прям следят, пока она уроки делает, короче. Там за учебой или работой можно, вот чтобы он следил. Если берешь телефон или встаешь из-за стола, начинает орать и возвращает тебя в строй. Девчонка отправила приложение на конкурс, получила кучу заказов сразу же, за 3 дня очень много денег заработала, и теперь вот можно не отвлекаться, потому что буквально камеру боишься. Она сказала, что из личного опыта выросла эта идея, что родители не всегда могли сидеть рядом, пока она делала домашние задания, а без их присмотра вот отвлекалась на телефон часто.
1: Часто попадались раньше ролики, где ребенок-азиат делает уроки, у него на голове кастрюлька, потому что рядом сидит батя с палкой. Вот этот надзиратель настоящий.
2: Так это контузия.
0: Я не знаю, мне кажется, что это, во-первых, конечно, очередной способ воспитать не самых умных людей. Но когда, типа, ты должен быть способен без надзора что-то делать, это навык, который важно выработать как раз-таки.
2: Ну да.
0: И, во-вторых, я думаю, зачем сложные технологии? Берешь фотографию свою, распечатываешь, вот так вот половину просто, чтобы лица вылезало из-за угла, типа, ты заглядываешь, приклеиваешь на косяк. И все, каждый раз ребенок такой, может, подзабью, он опять.
1: Зато приятно проходишь, так пых по нему.
0: Мы говорим все еще про ребенка. Когда он не занимается, проходишь мимо, пых по нему. Вот такие уроки. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. По итогам августа нефтегазовые доходы России составили 424 миллиарда рублей. Это минимальное значение с января текущего года. К показателям июля доходы уменьшились в 2,2 раза. К августу прошлого года на 16% сообщили в Минфине. Основная причина – рост компенсации нефтекомпаниям за сдерживание цен на бензин в рамках демпфера. Ранее сообщалось, что за первые 7 месяцев этого года дефицит федерального бюджета России оказался в 1,7 раза больше уровня, который ожидался за весь год. Одной из причин стало сокращение нефтегазовых доходов, пишет Лента.ру. Строящийся нижний мост на развязке возле Калины в Екатеринбурге откроют уже на следующей неделе. Об этом пишут Е1, ссылаясь на источник в мэрии. Водителям обеспечат так называемый технический проезд. То есть движение запустят, но работы по благоустройству продолжат примерно до ноября. Обустройство нижнего моста между двумя новыми эстакадами – это пятый этап возведения мегаразвязки. Он обеспечит связь между Сибирским трактом и улицей Комсомольской. Перед началом стройки моста разобрали старый путепровод, который служил больше полувека и был единственным путем на этом сложном транспортном узле, отмечает агентство. В школах Екатеринбурга на один день отменят уроки ради выборов. В пятницу, 18 сентября, для учеников младших классов проведут День здоровья. Уроков в этот день не будет. Для учеников старших классов запланировали проектную и внеурочную деятельность. Об этом сообщила директор департамента образования горадминистрации Елена Кириченко, пишет портал 66. В Екатеринбурге работают 450 постоянных избирательных участков. Большинство находится в школах. Выборы будут идти 3 дня, 18-го, 19 и 20 сентября. В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на супругов-пенсионеров в коллективном саду «Огонек» в Верхней Пышме. Им оказался сосед по гаражу, с которым ранее возник конфликт у главы семейства. Об этом сообщил порталу Е1 глава пресс-службы Свердловской полиции Валерий Горелых. Он отметил, что задержанный, которому сейчас 69 лет, в конце 20 века отбывал срок в одной из колоний за кражу машин. А сейчас вооружился незарегистрированным травматическим стволом и электрошокером и пошел к соседу в сад разбираться. Вышедший на улицу в темноте хозяин не узнал его, и случилась потасовка. Материалы дела полиция направила в СКР, но потерпевший пока не написал заявление. Возможно, мужчины найдут какой-то компромисс в своем конфликте, отмечают в МВД. В центре Москвы выставили на продажу квартиру Владимира Высоцкого на 1-й Тверской Ямской. Именно там поэт устраивал знаменитые квартирники и собирал друзей. Площадь жилья 120 квадратов, стоимость 170 миллионов рублей. Квартира в доме, которому 90 лет, требует серьезного ремонта. Есть проблемы с отоплением и водоснабжением. А ее преимуществом, кроме бывшего знаменитого владельца, указаны высокие потолки. Пустующее жилье выставил на закрытую продажу один из сыновей поэта. Это пишет Лента.ру. Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре Хавейл «Регинас» на Высоцкого 3.

0: прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Сделано с любовью». Центр эстетического восстановления доктора Бузова.
2: В пятницу на этой неделе тенденция на потепление продолжится. В течение дня от 14 до 22 градусов выше 0. Что за красота? Юго-западный ветер тоже мешать не должен. Подует со скоростью 3 метра в секунду. Осадков совсем никаких не обещают. В середине дня ожидается ясная погода. В остальном небо облачное.
3: Мне кажется, слово «тенденция» должны использовать как псевдоним диджея.
4: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Операция.
5: Реабилитация.
6: Восстановление.
5: Эти слова перестали быть тяжелыми и пугающими. Благодаря Центру эстетического восстановления доктора Бузова.
6: Специализированная помощь в подготовке к операциям и последующей реабилитации. Восстановление после родов и спортивных нагрузок. Эстетическая гинекология.
5: Центр эстетического восстановления. Рады вернуть вам вкус жизни.
6: Екатеринбург. Мичурина, 21. Контакты на сайте r-by-clinic.ru. Возможны противопоказания. Обратитесь за консультацией к специалистам.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики, не нужно думать о зарядке. Гибрид года. Xlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Xlantix ET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67 или Сельковскую 23. Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Пилот.
1: Добрый вечер всем, кто бороздит просторы Екатеринбурга вместе с пилотом в столице Урала 4 минуты 7-го, а с вами вечерний
2: навигатор.
1: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
3: Найти нас можно и в интернете, подключайтесь к видеотрансляции у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе «Радио Пилот ВКонтакте».
4: Тут в Индии на днях мужик забрался на 82-метровую телекоммуникационную вышку, потребовал принести ему тыкву с маком.
3: А что, внизу не давали?
4: Видимо, нет. Сидел на конструкции, вот свесил ноги, спускаться вообще никак не собирался. Там на место прибыли, естественно, полиция, пожарные, спасатели.
3: А мак — это макбук? Или как бы растение?
1: Нет, это мак, волшебник.
4: В общем, из-за большой высоты разговаривать с ним просто с земли никак не получалось. Они к нему спецтехнику отправили, чтобы как-то связь наладить. Ты его не отправили, видишь? И убедить молодого человека спустить не удавалось. Возможно, как раз-таки, потому что никто не метнулся за тыквой. 8 часов длились переговоры. К операции там еще профессиональных альпинистов подключили. Они поднялись. Сначала
1: они покорили его вершину.
4: Покорили, да. Но сначала попытались его просто словами, да, убедить, что ну пора уже слазить.
1: Я просто подумал, забавно, что мы понимаем, что альпинисты бывают разные, но мне нравится идея, что они вызвали на помощь альпинистов, а они взобрались и ему флаг в голову воткнули.
4: Ужасно.
3: Они ему дали тыкву в тыкву.
4: Но они его на носилки уложили и начали вот спускать вниз. Видимо, ну, прописали маленечко ему куда-то. Удалось безопасно на землю доставить. Его вот отправили на освидетельствование в больницу, там, посмотреть, что с ним как. Ну, в общем, вот история такая.
3: Хэллоуин рано начинается в этом году.
1: Но мне еще хочется думать, что его так долго уговаривали. Его отправили потом к специалистам на обследование. Не потому, что он сидел наверху, они просто такие, тыква с маком, че за...
3: Слушай, может, он знает нормальный рецепт, единственный кто. Сейчас его закроют, а мы не узнаем даже какой.
1: Да-да-да, типа, основная идея рецепта была в маке, и садится он не по той статье, по которой вы могли подумать. Ладно, давайте поговорим о том, что происходит у нас на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Вторая Новосибирская стоит от Палисадной до Умельцев. Пробка на Бебеля от Таватуйской до Автомагистральной. Движение затруднено по объездной от Московской до Амундсена. На самой Московской тоже не крутятся колеса от объездной до Волгоградской. И нужно потерпеть на Ленина от Восточной до Карла Либнехта.
4: Ну, а если вы прямо сейчас стоите в пробке, о которой мы не рассказали, сообщите о ней на наш автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз.
3: Далее обсудим киноновинки в рубрике «Афиша».
5: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
6: Реклама.
7: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
8: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения. Создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
7: Проводить время с семьей в «Глобусе» у нас так принято.
8: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
11: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
14: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. 0+. ООО «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
16: ООО «УК Сималенд». Код Екатеринбург. Улица Черняховского. Строение 86. Офис 36. Огрен 120-660-002-36-93.
17: В Монетке качество на высоте. Шпроты Алан 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
18: Всем привет. Это мое последнее сообщение в чате, потому что переезжаю в Бруснику.
19: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в Бруснике. Застройщик «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотив-телеком.ру.

0: продолжайте движение. Навигатор.
1: Доброго вечера всем любителям кинематографа в столице Урала. 18 часов и 12 минут. А с вами Навигатор, и мы сейчас выясним, что там можно посмотреть на большом экране в рубрике «Афиша».
2: Вышел сегодня криминальный триллер «Сыграть в ящик» называется. Содружество стран его сделало: Великобритания, Испания и Болгария. Значит, бандит-авторитет, которого играет Сэмюэл Л. Джексон.
1: Почему-то смешно Болгарию в этом списке не слышать. Итак.
2: Этот авторитет планирует инсценировать свою смерть, чтобы получить страховую выплату в 30 миллионов долларов и сбить со следа ФБР. В соучастнице он себе берет свою жену, которую Ева Грин, кстати, да, играет. То есть такой каст, известный достаточно. Но у той на уме другой совсем план. Она хочет по-настоящему убить своего мужа, подставить любовника, а деньги присвоить себе. И вот планы их сталкиваются, мужа и жены, они начинают вот пытаться перехитрить друг друга, и понятно, что в живых останется только один. 18+.
1: Мне кажется, что вот такие фильмы, они будут интересны только тем, кто ни разу не видел ни один выпуск «Криминальной России», потому что такой, да там более захватывающие истории на самом деле. Сэмюэля Л. Джексона не хватает, он бы немножко разбавил обстановку.
2: Еще сегодня вышел еще один криминальный триллер, уже южнокорейский, с элементами неонуара. Называется «Проект У». Две подруги живут в Сеуле, пытаются как-то вырваться из своей тяжелой жизненной ситуации. Там нищета и постоянный риск, связанный с тем, чем они занимаются. Одна днем работает продавцом в цветочном магазине, по ночам обслуживает мужчин в хостес-клубе. А другая подрабатывает доставкой сомнительных посылок. Ну, мы понимаем, да? Подруги... Подруги накопили денежку на квартиру, их обманул риэлтор. Потом одна решила оставшиеся сбережения поставить на спортивный матч, там тоже с мошенниками столкнулась. В итоге девчонки решают пойти на отчаянные меры, узнают о спрятанных сбережениях местного криминального авторитета.
1: Человека, у которого определенно стоит воровать.
2: Конечно, планируют его ограбить, чтобы вот золото себе присвоить и сбежать вместе с ним.
3: Это Л. Джексон опять.
1: Да, из первого фильма приехал.
2: 18+.
1: Ну, конечно, У. Че, плохо дела с креативными новыми названиями?
3: Да, слушай, операция уже была.
1: Я забыл, чем мы тут занимались.
2: Также сегодня вышел боевик «Бегущая». Он британский, и там играет Галь Гадот главную роль. Однажды главная героиня, успешный лондонский адвокат, получает звонок от незнакомца, который ледяным голосом говорит ей, что сын ее похищен, и чтобы вот вернуть ребенка, нужно в точности выполнить то, что он скажет.
1: Ледяной голос, он такой: ты похищен.
2: Да, и дальше начинается такая гонка со временем, условно, из одного конца города в другой, где ей нельзя обращаться к помощи сторонней.
3: Потом выясняется, что был квест.
1: Потом выясняется, что режиссер фильма когда-то посмотрел фильм «Заложница» и своего не придумал.
2: Да, я тоже думаю, ну, как будто бы видели мы уже такой сюжет. В общем, только находчивость женщины и ее материнская воля может ей помочь.
3: Квест, что ли? В конце будет Масляков.
2: 16+. И еще сегодня вышла семейная драматическая фэнтези, которая называется «Тайная жизнь вещей». Канада и Новая Зеландия ее сделали. Оригинальное название «I Object», дословно «я, запятая, предмет». Ага. И это фильм про переживание утраты. Там 10-летний мальчик переживает утрату близкого родственника, чувствует себя достаточно одиноко, не находит понимания среди людей, начинает дружить с предметами. То есть там с облаками, с розетками,
1: С розетками не надо дружить,
2: ну,
1: если кто-то
2: с ними
1: слышит.
2: Разговаривает, то есть он видит как бы рожицы, да, условно, и вот начинаются какие-то вот у них дружба, диалоги, вот это вот все.
3: А Дракути был вот этот деревянный?
1: С ним можно залипнуть, года два общаться.
2: Да, там в комнате живут трое его главных вот друзей. Это заводной будильник, жестяная банка и бумажный пакет. Отчим во всех этих вещах видит лишь мусор и однажды на свалку их отправляет. И главная цель мальчика теперь...
3: Будильник тоже на свалку, бедный.
2: Конечно, больше никогда. И вот, чтобы то ни стало, надо старых друзей своих спасти, заодно обрести каких-то новых. И здесь что интересно...
3: Ну, на свалке можно много новых друзей найти.
1: Да, Олег Сергеевич, он расскажет, что у него два высших на самом деле.
2: Интересно, что сочетается и вот этот игровое кино, и анимация при этом, при всем. То есть это вот такой фильм. 6+. В любом случае, выбирайте новинку себе по душе и наслаждайтесь своими киновечерами.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
8: Акция действует до 20 сентября этого года.
9: «Уралмаш» не будет прежним.
10: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
11: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
10: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
12: Застройщику ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
14: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
15: Ха-ха-ха!

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: «ОЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: пилот. Звание.
1: Добрый вечер всем, кто находится в движении или хотя бы отчаянно пытается это делать. В Екатеринбурге 18 часов и 28 минут. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на дорогах 4 балла, все не так страшно, но заторы, конечно же, имеются. Например, на 2-й Новосибирской от Умельцев до Палисадной, на Ленина тоже все не слава богу, от Луначарского до Хохрякова. Подстаивают на объездной от Московской до Амундсена. На самой Московской толчья классическая от объездной до Волгоградской. Не получится гнать по Бебеля от Пехотинцев до Автомагистральной. И на Маневровой тоже потерпеть придется от Технической до Таватуйской. Будьте внимательны и ищите пути объезда.
2: Имейте уважение. Продолжайте движение.
0: Нави!

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Друзья, вы можете уже звонить. Спонсор рубрики «Встречка» ИП Баталов Алексей Владимирович, магазины товаров для здоровья, Казанова, 69.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Скажите, пожалуйста, хотел бы мне приобрести Mazda CX-30. Что скажете про автомобиль?
2: Ну, мне понравилось в целом, но жена готова?
3: Готова, ей нравится такая.
2: А откуда машина, если не секрет?
3: Она дилерская.
2: Тридцатка дилерская. Ну, в смысле, перевезенная по параллельному импорту.
3: Нет. Дилерская. Бушная, получается.
2: Ну, то есть, то, что сдали. Угу. Меня волнует как бы цена вопроса, потому что я смотрел на новые, и что-то мне как-то сильно не понравилась цена. Не едет она, короче, на эти деньги. Лучше уж тогда CX-5 смотреть, если уж мы говорим. Если говорим о более-менее пробежном транспорте, ну, тоже там я смотрел бюджеты в районе 3 миллионов рублей. Ну, такое как бы себе, если честно. Если 20-й год смотреть, там чуть попроще будет, там 20-21-й. Ценник будет, конечно, более лояльный. Я считаю, что... Ну, вот смотрите, если у вас жена возит только себя, ну, там, детей, например, то это одно. Если у детей большие там какие-то спортивные увлечения, кто-то хоккеист, например, там, лыжники, еще что-то, ну, конечно, эта машина не совсем того дела. Это так просто вот себя повозить, да, у нее весьма ограниченная вместимость, но зато при этом она реально едет и едет достаточно интересно. То есть мы не говорим о том, что она прям каких-то чудес там творит. С двигателями вот мы катались на 150 лошадях. Ну, очень похоже на то, что делали корейцы в этом же сегменте, просто управляемее и интереснее для меня лично, как для водителя.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Александр, подскажите, пожалуйста, вот муж мне хочет приобрести машинку Suzuki SX4. Что про нее можете сказать?
2: Год какой примерно? Кузов какой?
4: Слушайте, ну не знаю, ну не старенький, он в районе там смотрел 500-800 что-то тысяч, поэтому я так понимаю, что там 2010-13, что ли, он говорил.
2: Понятно. Не старенькую, говорит, что-то машине 13 лет. Но, положа руку на сердце, вот именно этот, как он, S-кроссы, вот именно эта тема для меня и является, наверное, самой интересной у Suzuki, потому что там были варианты и на полном приводе, и на вариаторе, и на механике. Достаточно долго этот автомобиль ходит, не ломается, но там слабый моторчик. Он чисто вот себя доставить в пространстве и не испытывает сложностей в демисезоне. Но машины очень крепкие. Поэтому они и ценятся. Поэтому, покупая автомобиль там какого-нибудь 2013 года там, или 14-го с пробегом под сотку, многие люди выкладывают в районе миллиона рублей, если что, за хороший вариант. Поэтому, скорее всего, если он готов потратить в районе 500, это еще старше кузов. Ну и, соответственно, вопросиков будет побольше. Ну, именно в плане содержания. Хорошенько проверить, а так... Если нужен автомобиль под себя чисто доставлять в пространстве, крепкий, надежный и так далее, это один из них. Просто он уже выглядит не то что несовременно, он уже выглядит откровенно старым.
4: Понятно. Ну вот из этих соображений надежности, как бы, вот, видимо, он и сходит. Спасибо большое
2: вам, мужу, привет. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
7: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
8: Для лиц старше 18 лет.

0: правило.
1: Навигатор.
2: Добрый вечер тем, кто держит свой настрой на 100.4. В Екатеринбурге 18:42, а с вами вечерний навигатор.
3: Ребята, в предстоящую среду, 9 сентября, навигатор проведет вечернее шоу в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Разумеется, ждем лично, чтобы пообщаться, ну а если не получается, можно смотреть трансляцию у нас на сайте pilotfm.ru, либо в группе Радио Пилот ВКонтакте. Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
2: Приезжайте, да, увидите, что я не прикол какой-то, я в натуре такой человек существует. Это странно.
4: В спорте тоже не без новинок. В Южной Корее резко обрел популярность новый вид спорта. Называется подводный хоккей. Иначе известный как октопусси.
3: А что каток растаял?
4: В общем, это командная игра, которая проходит на дне бассейна глубиной от 2 до 3 метров. И там игроки задерживают дыхание без аквалангов, в масках, ластах и перчатках. Гоняют утяжеленную шайбу короткими клюшками. Задача забросить эту шайбу в корзину соперника.
3: А судья там тоже есть?
4: Я думаю, что должен быть. Но вирусным стали не сами матчи, а ролики, где операторы снимают спортсменок с определенных ракурсов. Там постоянно филейные части девушек оказываются.
2: Сижу такой, думаю, я понял про Окта. Вторая половина, что нас будет отсылать к ней.
4: Еще интересно, что, ну, поскольку у них там нет никакого оборудования, чтобы там как-то дышать под водой, они не могут никак переговариваться, они общаются жестами и движениями тел. То есть очень такой еще гибкий, да, танцевальный вид спорта.
3: Станет ли он олимпийским, покажет время.
4: Будем надеяться, получается.
2: Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз по года и трек из секретной фонотеки.
5: Продолжайте движение. Пилот FM.
6: Реклама.
7: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиман Лит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. УКРН 103-500-551-6105.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
13: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
14: Хороший «Деломбард» дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
15: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, «Ломбард» выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
17: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
18: Ты учишь английский?
19: Я не учу. Я говорю.
20: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express.
21: Не теряй времени. Записывайся на занятия уже сегодня.
20: Адреса и подробности на london-express.ru.

0: Светодиод 96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: О, светодиод. УГРН 116-965-81-15-330.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-40-10. Код города 343.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Чтобы было о чем поговорить за вечерним столом, послушайте свежий выпуск новостей на радио «Пилот». Его спонсор ООО «СЗ Ленина 100».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
4: Новости на радио «Пилот».
5: Добрый вечер. Российские власти выровняют баланс между спросом и предложением автотоплива за счет роста производства на НПЗ и импорта бензина. Об этом заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке вице-премьер Александр Новак. По словам Новака, на топливный рынок уже поступили дополнительные объемы с нефтезаводов. На этой неделе, по его словам, ситуация стала более устойчивой, чем на прошлой. Поставки импортного бензина ведутся из дружественных России стран, отметил Новак, пишет агентство ТАСС. Автоматизированная видеофиксация нарушений правил остановки и стоянки в зоне АЗС на Среднем Урале не ведется, пояснили в Свердловской облгаи. Так там прокомментировали сообщение водителей о массовых штрафах в очередях на заправке. Инспекторы пояснили, что если нарушения выявляются другими способами, такое постановление о штрафе можно обжаловать. По каждому обращению принимаются решения с учетом малозначительности совершенного деяния или действия в условиях крайней необходимости, цитирует ГАИ портал Е1. Ранее жители Екатеринбурга жаловались на то, что им приходят штрафы за остановку в неположенном месте из-за очереди за бензином. В Екатеринбурге сегодня загорелся строящийся автовокзал и торговый центр «Золотой», пишет Е1, ссылаясь на очевидцев, которые заметили черный столб дыма. Впрочем, пожар удалось оперативно потушить. Об этом сообщили в пресс-службе торгового центра. Ущерба нет. Там пояснили, что при проведении подрядчиком сварочных работ на крыше загорелся строительный мусор. Ранее сообщалось, что объект введут в эксплуатацию в первом квартале 2027 года. Это уже не первый перенос сроков. Изначально завершить работы над новым автовокзалом и ТРЦ обещали в 2023 году. На трассу под Екатеринбургом вышел медведь. Об этом рассказала в соцсети жительница Екатеринбурга. Зверь вышел на дорогу перед машиной ее семьи сразу после поворота с Дегтярска на Полевской тракт в сторону Курганова. Со всеми избежать столкновения не удалось. На капоте остался след от удара медведя, пишет Е1. Противотуманная фара ушла внутрь. Небольшой скол, в котором теперь Мишкина шерсть, написала горожанка в соцсетях. Это не первый случай. За последние дни медведи в Краснотуринске видели рядом со школой 28, также в саду. Если замечен хищник, нужно звонить по телефону 112. Певец и композитор Юрий Лоза назвал хит Михаила Шуфутинского «3 сентября» песней одного дня. Об этом он сказал в интервью Ньюзру и добавил, что песня актуальна раз в году, он бы не стал писать такие хиты. Даже новогодние песни звучат дольше, до и после праздника, отметил Юрий Лоза. Между тем, благодаря хиту 3 сентября в России в шутку даже прозвали «Шуфутинов день». Официальный доллар 87 рублей ровно. Евро 100 рублей 83 копейки.
6: Информация на правах рекламы.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в

0: Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на Ленина-100.ру.
0: ЖК Ленина 100. Беспроигрышная комбо.
2: Застройщик ОСЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
3: О чем не скажут пчеловоды? На радио Пилот. Прогноз погоды.
4: Спонсор прогноза погоды на радио Пилот ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru.
5: Завтра, не побоюсь этого слова, прекрасная погода нас ждет. Если синоптики не врут, на термометре днем аж до плюс 22, утром плюс 14, вечером плюс 18. Осадков не ждем, небо преимущественно облачное, а в районе обеда вообще, говорят, будет солнечно и ясно. Ветер подует слабый, с юго-запада 3 метра в секунду.
6: Если синоптики не врут, это типа как я. Если пчелы не будут делать мёд, что-нибудь в этом духе.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
10: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера, собственный подбор краски и прием машины в день обращения. И все это по разумной цене. SkillPro. Опыт профессионалов. Екатеринбург.
11: 40-летие Комсомола 38Б. Яртинская, 18.
10: SkillPro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
13: Информация на правах рекламы.
14: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
15: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Доброго вечера всем, кто летит домой на крыльях радиопилот в столице Урала. 4 минуты восьмого, а с вами вечерний
1: навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова. Генеральный спонсор навигатора ООО «Кит Екатеринбург», ТРК «Глобус» на Щербакова 4.
2: На наших перевернутых календарях.
0: Все.
2: Третье сентября.
0: Смотри, я вот вообще, пока сегодня ты мне не сказала, я забыл, что оно есть, потому что природа чиста, нет мемов бесконечных.
3: Не знаю, у меня ВКонтакте куча вывалилась. Но тут самое интересное, что Игорь Николаев, да, решил?
2: Игорь Николаев, да, решил товарный знак 3 сентября, все правильно, потому что, ну, текст писал к этой песне, поэтому как бы, ладно.
3: Похватился.
2: Сегодня отмечается, есть праздник прям, Шуфутинов день, день прощания, вот, коэффициент перевернутых календарей увеличился, астрологи объявили. Есть именинники. Сегодня также день рождения бюстгальтера. Он появился 112 лет назад, в 1914 году.
3: Как первый сумка.
0: Прикиньте, блин, вот это, конечно, хорошее изобретение. До этого в руках держать, носить приходилось.
2: Ну...
0: Поэтому мужики-то традиционно и работали. У женщин руки заняты.
2: Да,
0: весь день,
2: да.
0: Ходите.
2: Слушай, у некоторых мужчин тоже там руки заняты должны быть, учитывая, знаете. Вот, Мэри Фелпс Джейкоб это сделала. Спасибо тебе большое, дорогая. Еще празднуем. Ну, во-первых, да, сегодня, не сегодня, вернее, я все уже, здравствуйте. Совсем скоро мы с вами узнаем о куче странных, абсурдных изобретений и исследований, потому что сегодня день Шнобелевской премии. Сколько энтузиазма.
3: Да, потому что, как правило, это нифига интересная история.
2: Ну, бывает забавно.
0: На самом деле, там в основном просто грустные затупы, когда читаешь и такой, о нет, о, что с нами происходит.
3: Мне больше интересно, люди, которые вот эти исследования проводят, они изначально метят на Шнобелевскую или просто случайно попадают, потому что потом выясняется, что какая тупость.
0: А там же есть среди них и обладатели, в том числе Нобелевской, поэтому я думаю, такой, не, они на серьезных щах что-то добиться пытались.
2: Да, есть еще сегодня праздник, день сорвавшихся с резьбы. И он в честь так называемых бузатеров, которые устраивают скандалы, буянят, вызывающие себя ведут. Вот эти ребята, тоже у них свой праздник существует. Угу.
0: Он подошел и сказал, вот ваш счет. И тогда мне сорвало резьбу.
2: Еще празднуется день открытия новых дверей. Это в честь шага вперед к чему-то новому. То есть там новые отношения, новая работа, переезд куда-нибудь, все такое.
0: Не нравится. Я вот такой, слушайте, ну не стоит между словом новое и хорошее знак равно.
3: А есть отдельный день для вот этих прохода через эти занавески из скрепочек. Скрепочки и открытки.
2: Сразу со звуком, да, вот эта вот история. Еще сегодня день кормления голубей. Этим все сказано.
3: Закатишь, что это штрафуется.
2: Да.
0: Давайте вот один день в году это действительно и будет, потому что в остальном это просто это бесконечная ферма моих обкаканных окон. Спасибо, соседка.
2: И также отмечается праздник бальзаковского возраста. И это относится к женщинам, как правило, от 30 до 40 лет. Вообще выражение возникло, потому что...
0: Там же героиня была.
2: Да, нет, в целом у писателя в основном многие были героини как раз вот этого возраста.
0: Да.
3: Любил зрелые категории вот эти вот.
0: Тяжело было людям, пока не изобрели слово «милфа».
3: Ну, сколько это надо было писать еще.
0: Бальзаков, сколько слогов.
3: Там еще автозамена, еще бальзам начинает прокидывать.
0: Ладно, ребят, поздравляем всех причастных с праздниками. Поговорим о ситуации на дорогах. Там, как сообщает сервис Яндекс.Карты, 4 балла. Большакова стоит от Цурикова до Московской. Сама Московская от Объездной до Волгоградской. На Ленина пробка от Восточной до Карла Либнихта. Толчья на 8 марта от Объездной до Рижского переулка. И на Амундсена нужно терпеть от Академика Бардина до Волгоградской.
2: А есть что добавить? Добавляйте, не стесняйтесь. Присылайте сообщение нам на автоответчик по номеру 37310. 10-10, станете самым активным помощником по итогам недели, приз тогда получите. А еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Чмокни песню».
1: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
4: Реклама.
5: Магическая школа знаний приглашает всех на большой семейный праздник.
6: 5 сентября в 16:00 приходи в ТРК «Глобус» на урок магического зельеварения, создай волшебную палочку и прими участие в танцевальном флешмобе.
5: Проводить время с семьей в «Глобусе»
7: у нас так принято.
6: Щербакова 4. Вход свободный. 0+.
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
10: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
11: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
10: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
11: О, и

0: Иван Березовский. Приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Что такое идеальный отдых? Только представьте. Мягкий обволакивающий пар. Огромные парные. Бассейны. Вкуснейшая еда и атмосфера легендарных Сундунов. Двухвековая банная история для вашего отдыха. Сандуны Урал. Куйбышева 42Б. Телефон 319-02-02.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. Доброго вечера всем любителям российской эстрады. В столице Урала 17 минут 8, а с вами вечерний навигатор, в котором пришло время конкурса «Чмокни песню».
1: И чтобы в нем поучаствовать прямо сейчас, хватайте телефон и набирайте наши цифры 237-104. Главное находиться в зоне устойчивого покрытия сотовой связи, чтобы процесс не отвлекал от вождения.
0: И сегодня я бы сказал, что для девушек будет приятнейшее задание.
1: Да, один из столпов российской эстрады у нас сегодня будет загадан.
2: Столпов — это очень хорошее слово.
0: Добрый вечер.
2: Привет.
1: Алло, алло.
3: Привет.
1: Как зовут тебя?
3: Алексей.
1: Алексей, как думаешь, какого же исполнителя мы загадали? Один из столпов российской эстрады. Кто это может быть?
2: Любимец женщин.
3: Стас Михайлов.
1: Конечно же, да.
0: Да, все теории подтвердились.
1: Человек, расстегнутая рубашка. В общем, для тебя у нас фрагментик из песни под названием «Она» сейчас прокрутим. Но одно слово мы, как всегда, закрыли визгом нашей резиновой шилой. Отгадаешь, какое именно слово, тогда подарок будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Готов.
1: Но полетели.

0: Стоит ли повторить задание текстом для тебя, Алексей?
1: Да, что-то плохо было слышно.
0: Хорошо, слушай внимательно.
2: От каблуков неслышный отзвук. Она идет и плавит. Дрожь, по телу дрожь.
0: Что же она плавит? Свинец.
3: От каблуков неслышный отзвук. Она идет и плавит.
1: Лед.
3: Кнопки в лифте.
0: Нет, ну отзвук на это слово ищем. Рифму. Поэтому что же она должна плавить?
1: На какое слово?
0: На отзвук.
1: Отзвук.
0: Да, на это слово. Что-что?
1: Обувь.
3: Она идет и плавит обувь.
2: Каблуки, да, сплавила.
3: Я говорю, слушай, я тебя сдам ментам. Кончай, женщина.
0: Токсикоманки.
3: Нет.
1: В нашем детстве плавили микросхемы.
3: Я тебе так скажу. Это плавится в начале почти всех вестернов.
2: Ой, да, там...
0: Ну, это, так сказать, эффект визуальный больше, чем реальный процесс плавки. Такое уж слово просто подобрано. Это, вот я сейчас так скажу, эта штука тебя сейчас повсюду окружает. Вот куда ни глянь.
2: И нас тоже.
0: Везде она.
3: И на агенты.
0: Что-что-что?
1: Воздух.
0: Вот, это правильный ответ. Алексей, мы поздравляем тебя с победой. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно.
0: 3-4.
1: Офигенно.
4: Навигатор. Информация на правах рекламы.
5: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2. Lucky.

0: Реклама. Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
1: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
0: И квартира в орбите.
1: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
0: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
2: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
4: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
5: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
6: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
5: Поехали. Скажи адрес.
6: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
7: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
8: Хирургии катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Побег из города? Поддерживаю!
10: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины. И вперед!
11: Большая распродажа в 4x4center.ru вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
12: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
13: Такое нельзя упускать.
11: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4center.ru.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН НП 307-667-2263-3017.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.

Добрый вечер всем, кто стоит и подстаивает на дорогах столицы Урала. На радио «Пилот» пришло время дорожной сводки. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, стоят сейчас на Большакова от Сурикова до Московской, на второй Новосибирской тоже вяло тянутся от Палисадной до Умельцев, толчья на 8 марта от Объездной до Рижского переулка, на Московской тоже движение не может порадовать от Объездной до Волгоградской, на Ленина встряли от Восточной до Карла Либ, них-то плотно на Амундсена от Академика Бардина до Волгоградской и на Шевской нужно потерпеть от Тепличной до проспекта Космонавтов. Будьте внимательны и ищите пути объезда.

0: Добрый вечер всем, кто колесит по Екатеринбургу вместе с пилотом. С вами в эфире «Вечерний навигатор» и пора поговорить о высоких технологиях в рубрике «Агрегатор».
1: Компания «Ленко», известная прежде всего своими проигрывателями винила, привезла тут недавно на выставку необычную новинку – портативную Bluetooth-колонку «Орбита 360», которая выполнена в виде спортивной гири. Но несмотря на необычный дизайн, устройство предназначено вовсе не для тренировок, а для прослушивания музыки дома и на улице. Главной особенностью стала конструкция, обеспечивающая круговое распространение звука. Внутри корпуса разместили акустическую систему формата 2.1, в которую входит сабвуфер, 4 широкополосных динамика и 2 пассивных излучателя. Суммарная мощность составляет аж 60 Вт, а пиковая достигает 120. Производитель заверяет, что такая компоновка позволяет воспроизводить звук равномерно во всех направлениях. Благодаря этому слушателям не нужно будет искать идеальную точку перед колонкой. Музыка должна звучать одинаково для всех, кто находится рядом. Еще одной особенностью устройства стала поддержка технологии AuraCast. Она позволяет объединять совместимые Bluetooth-колонки в единую беспроводную систему для более объемного звучания. Новинка получила защиту корпуса по стандарту IPX6, поэтому не боится сильных струй воды и подходит для использования на природе, возле бассейна или во время пикника. За автономность отвечает встроенный аккумулятор, которого, по словам авторов, хватает на 13 часов воспроизведения музыки без подзарядки. Внешний вид гири дополняет алюминиевая ручка для переноски и тканевая отделка корпуса. Также предусмотрена RGB-подсветка с 9 режимами работы. При этом подробности беспроводной части пока остаются неизвестными. Компания подтвердила наличие Bluetooth, однако не раскрыла информацию о поддерживаемых аудиокодеках. Ну, и что самое интересное, не раскрыла информацию о весе устройства. Вот это, мне кажется, самое прикольное. Стоимость примерно $300 США ожидаемая.
0: Ну, вот они когда говорят о применениях этой колонки, я просто хочу, чтобы люди знали, если я пришел отдыхать на пикник, рядом у вас пикник, и играет колонка во все направления, я нападу на вас. Мне наплевать на последствия.
1: Вот для этого и нужна гиря, вот как раз, чтобы отбиваться. И по кругу, и раздавать шум. Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Плавание в бассейне помогает снизить тревожность на 15-20%. Тоже неплохо. В воде человек меньше отвлекается на внешние раздражители, сосредотачивается на дыхании. Вообще же говорят, что вот, ну, занервничал, дыши. И вот как раз ты в бассейне начинаешь хорошо и правильно дышать, ты сосредотачиваешься на дыхании, на движении, и это снимает тревожность. И вообще за последние 2 года интерес россиян к плаванию вырос в 2-3 раза. Тоже вот очень много знакомых плавает именно.
4: Как кое-что просто...
3: Нет, вот не просто вот так вот, знаешь, полягушачьи, пособачьи.
5: Звездочки.
3: А именно вот не акваэробика, а именно пловцы стали готовиться там к триатлонам.
5: Они
3: там,
5: к чему-то готовятся?
3: Чему-то, да. Плыть, видимо, через Амур. Вот.
5: Или от кого-то уплывать, возможно.
4: Иногда в конце рабочего дня чувствуешь себя такой какахой, что хочется просто полежать в воде. Да,
6: и ближе в тебя смыли.
4: Да-да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 000 рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Pilote FM.
1: Реклама.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство вовлечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: «Катапульта» эфир проведет.
1: 4 сентября «Катапульта» работает в жилом квартале «Депо» на сортировке. Партнер проекта – домоустроительная компания «Брусника». О, «Брусника».
2: Соседи, всем привет. Мы переезжаем в «Бруснику». Всем пока.
3: Пришло время покинуть старый соседский чат. Готовые квартиры в «Бруснике». Застройщик «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В «Монетке» качество на высоте. Шпроты «Алан» 175 граммов, 149 рублей 99 копеек. Акция действует с 31 августа по 6 сентября 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки «Степэй». Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати «Степэй» онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. «Тэбанк».
6: Учитываются покупки через «Степэй» от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
7: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
8: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот, настало время прощаться до завтра. У микрофонов, почти отправившийся домой, Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но перед тем, как мы покинем студию, естественно, поделимся интересным фактом. В 1831 году на шведском острове Висингсё начали высаживать дубы, чтобы в будущем обеспечить флот древесиной для строительства военных кораблей. Логично. Было высажено тогда почти 300 тысяч саженцев. И когда в 1975 году деревья уже были готовыми к вырубке, естественно, флоту они не понадобились, потому что никто больше не делал деревянные корабли. И эти дубы, они все еще на этом острове засажены и так и стоят.
0: Это отсюда пошло выражение «дуб дубом».
1: А я вот думаю, интересно, а какие еще материалы долгого приготовления, с которыми мы тупим сейчас, когда мы такие: «Да не говори глупости, не придумаем мы ничего лучше, чем картонка». Ну, то есть мне интересно, реально, а они в курсе были вообще цикла роста дуба? Потому что звучит даже концептуально странно, что они такие: «Слушайте, за 144 года ничего не изменится, все будет так же». А у них уже в этот момент первое стрелковое оружие появляется. Люди в броне металлической ходят. Они такие: «Нет никаких на примете материалов».
0: Ну, покуда есть занозы, найдется и древесина.
2: Вот они поплатились за свой пессимистический взгляд на прогресс человечества. Надо смотреть в будущее и, ну...
0: выращивать ракеты.
1: Ладно, ребята, на этом мы будем с вами прощаться, но, естественно, только до завтра, а там с 16 до 20.00 вновь ждите «Навигатор» на радио «Пилот».
2: Далее на 104.10 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки, а в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите!
0: Еще услышимся, ребята, с вами был «Навигатор».
1: Всем

0: Реклама. Тебе не кажется, что пора что-то менять?
1: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное. Обыденность на мечту. И сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333. Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
2: Уралмаш не будет прежним!
3: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
4: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
3: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
5: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
7: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
9: Отрел Групп. Угрянство 10, 665, 801, 36, 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: О, казандова.
11: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
10: Я с казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
12: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 000 рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
7: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
3: Гибрид года. Экслантикс ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
4: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
3: Только сейчас. Экслантикс ЕТ субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан, на Металлургов 67 или Селькоровскую 23.
5: Акция действует с 1 по 30 сентября этого года.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: реклама.
1: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
2: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
1: Подробнее на lenina-100.ru.
2: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
3: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
2: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
2: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
4: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Вечерний драйв на радио пилот.
3: Send us a message on Twitter and

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Милана.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Система «Радиопилот». Здравствуйте. Местное время 2 часа 21 минута. Доброй ночи. Реклама.
1: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
2: Так можно же по телефону. Вызывай 3-10.
3: Такси 3-10 работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 41 минута. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, ха.